0: можете к ним прикоснуться. Кстати, тут есть еще одна услуга. Еще одна услуга. Вы можете стать представителем группы ABBA.
1: Одним из участников?
0: Да. То есть, если вы находитесь рядом и споете какие-то строчки из их песен, вы можете потом себя увидеть среди... То есть, вас моментально там подключат в электронном виде, и вы можете стать представителем группы ABBA. Ну что, попробуешь?
1: Ну, а что для этого надо делать? Переодеться? Меня должны загримировать как-то или что?
0: Да нет, тебе и так хорошо. Спеть надо.
1: Ах, спеть.
0: Ну, одну хорошо. Строчку.
1: Ладно, давай я попробую. Mamma mia, here I go again. My, how can I resist you? Mamma mia, that's a show again. My, just how much I miss you. Я еще раз хочу. Можно последний? Mamma mia,

0: Слушай, я тебя уже вижу. Я уже вижу.
1: Где?
0: Да вот, смотри, ты среди, вот среди всех этих четырех находишься.
1: Слушай, ну пою, конечно, я не так хорошо, уж извините.
0: Ну, слушай, ну тебе твой голос сейчас никто не обрабатывает, у них-то обрабатывают голоса.
1: Ну, еще раз петься я не успела.
0: Я получил удовольствие, я не знаю, как ты.
1: Нет, мне тоже очень понравилось. Но, может, абы хватит, пойдем погуляем где-нибудь. Вот тут какой-то красивый, тут есть летняя резиденция королевской семьи. Между прочим, туда пускают путешественников, туристов. Можно там погулять.
0: А еще куда?
1: Ну, еще можно куда-нибудь сходить. На какую-нибудь старую площадь.
0: Старая площадь в Москве есть.
1: Ну, сравнил.
0: Да, вот именно, да.
1: Но это же разные совершенно города и культуры. Просто, вот просто побродить по улочкам, проникнуться вот этой вот атмосферой скандинавов. Угу. Неужели ты не хочешь?
0: В арабский квартал, в китайский
1: квартал. Нет, не в такие. Не в такие кварталы.
0: Слушай, вот не обламывай. Вот сейчас мне удовольствие, которое я получил.
1: Ох, извините, пожалуйста.
0: Вот мы здесь находимся. Я хочу есть. И здесь, вот в музее Аббе, прям есть кафе, в которое мы с тобой можем сходить. Я сюда приехал, и я готов здесь получить полнейшее удовольствие.
1: То есть, вот а то, что я приехала, не в счет.
0: А то, что ты приехала, ты оставила для себя какую-то заметку о культурном
1: нормально
0: шоке.
1: Нет, вы слышите? То есть я как-то тут совсем... Мое мнение особо не учитывается.
0: Есть идешь?
1: Ну, конечно, иду. Я же тоже должна заправиться. Откуда мне энергию-то брать?
0: Пойдем.
1: Пошли.
2: «Вокруг мира и спорта».

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Сименс.

0: Вокруг мира и спорта.
1: Это программа «Вокруг мира и спорта». Мы ведущие Юлия Сапегина, Алексей Золин. Находимся в Стокгольме. Наконец-то мы здесь поедим.
2: Да, здесь действительно стоит попробовать местную кухню, потому что она разнообразная, интересная. И даже люди даже ездят в гастро-туры сюда.
1: Потом пойдем на спорт.
2: Обязательно.
1: Спортивные объекты.
2: Я просто не знала, я думала, что, например, гастротур может быть, например, там, в Италию. Оказывается, скандинавская кухня, в частности, шведская, очень даже заслуживает внимания. Потому что, хотя ее традиционно называют домашней деревенской, в ней преобладают максимально простые продукты, такие как мясо, рыба, сыры, дичь, хлеб. И также очень активно скандинавы, в данном случае шведы, используют грибы, ягоды. И в основном они любят солить, консервировать, вялить.
1: Грибы, ягоды собирают там русские.
2: Мариновать и коптить они тоже любят.
1: Я не знаю, что они любят, эти шведы, да, но грибы там собирают русские.
2: Слушай.
1: Потому что шведы не понимают ничего в грибах.
2: Ну, здравствуйте. Почему это они не понимают?
1: Я не знаю. Вот они, то, что ты перечислила, да, они покупают в магазинах. У них в лесах столько грибов, у них в озерах, в реках столько рыбы, они не ловят ее, не собирают грибы.
2: Сказал грибник и рыбак Алексей Золин.
1: Ну, у меня много очень знакомых живет в Швеции, да, они рассказывали эти вещи, заходишь в лес, там столько грибов, никто их не собирает. Правда, на рыбалку нужна лицензия, но она недорого стоит. Она недорого стоит, то есть ты платишь и ловишь сколько хочешь.
2: Слушай, ну а с брусникой, там, с ягодами такая
1: же? И ягоды тоже никто не собирает. Они все покупают в своих этих супер-мега-центрах.
2: Может, они очень заняты? Как ты думаешь?
1: Конечно,
2: я знаю, чем они заняты.
1: Они очень заняты, особенно по пятницу вечером, да, когда все стоят в магазине за алкоголем, закупают его на выходные.
2: Подожди, они заняты, я думаю, когда они отдыхают, они не ходят за грибами, не ловят рыбу, они занимаются спортом, но об этом мы попозже поговорим.
1: Обязательно. Про это мы поговорим обязательно. Ну так что ты берешь себе?
2: Я думаю, что нужно что-то прям такое совсем традиционное. Вот что-то тут написано, сюрстрёминг.
1: Что это?
2: Это какая-то квашеная салака. Это селедка, что ли?
1: Салака — это не селедка, но это тоже рыба.
2: Нет, салака — это рыба. Я говорю, что вот это вот блюдо знают как селедка.
1: Это же тухлая рыба, нет?
2: Тухлая селедка. Нет, на самом деле есть большая разница между тухлой и квашеной селедкой, поэтому...
1: Никакой разницы для желудка, знаешь, нет.
2: Слушай, нет, я, конечно, не рискну это попробовать, но я точно знаю.
1: Слушай, стрёминг же тебе написано. Стрёминг, вот это есть.
2: Говорящая, говорящая.
1: Сюрстрёминг, да.
2: Я точно знаю, что есть сюрстрёминг. Стрёминг челлендж, то есть когда люди
1: передаешь другому, поел и передал другому.
2: Нет, люди едят на камеру вот эту вот квашеную селедку, которая ужасно пахнет, поэтому, наверное, в этот раз челлендж без меня. Я, кстати, участвовала и в манекен челлендж, и еще в айс бакет челлендж. Я себя обливала холодной водой, но на селедку я не согласна.
1: Обливать себя селедкой не согласна, хорошо. Я-то точно возьму картофельное пюре и фрикадельки с брусничным соусом.
2: Ну, это классика. Мне кажется, русские знают это благодаря одному популярному магазину.
1: Возможно, да, но я знаю не популярного магазина, просто я однажды это попробовал.
2: И как?
1: Ты знаешь...
2: Не было стрёминга?
1: Я ел, наконец, да, картошечка, там, нормальное блюдо, которое я знаю, да, картошечка, фрикадельки, все нормально, и потом решил попробовать соус. Он сладкий!
2: Ну, конечно.
1: Шведы, вы с ума сошли? Как это может быть сладкий?
2: Не знаю, я с тобой не согласна. Ну, ты что, не открыт новым вкусом? Это, между прочим, мне лично понравилось, когда я первый раз пробовала фрикадельки с брусничным соусом, мне понравилось, я оценила. А я знаю, что хочу взять? Я обязательно возьму бутерброд с креветками, потому что у шведов есть традиция бутербродов. Она зародилась аж в 15 веке, когда толстые ломти хлеба использовались в качестве, как ты думаешь, чего? Тарелок.
1: Кошмар какой.
2: Вот так вот.
1: Кошмар.
2: А тебе я еще хочу предложить Юлеброд. Это суп на основе пива.
1: Юлеброд?
2: Нет, Юле.
1: Суп на основе пива?
2: Кстати, друзья,
1: что,
2: а если...
1: Пиво варить, что ли? И в пиве суп варить? Ну что ты мне скажешь, что это?
2: Я не знаю, попробуй, расскажешь. Здесь также есть и диетические блюда. Например, устричный крем-суп. Я не буду по-шведски его называть, потому что...
1: Тоже какой-то стрёминг.
2: Ну, это какой-то насельсуп полид эгг.
1: Из всего этого я понял, что это эгг. Такое эгг, но эгг — это по-английски.
2: Но вот смотри, неужели тебе не нравится название? Канапе с лососем, копченым на прутиках можжевельника. Понятно, я поняла. Ты любишь все просто,
1: И вкусно.
2: Тогда тебе, наверное, подойдут острые свиные колбаски.
1: Не подойдут мне острые свиные колбаски, не надо намекать, за кого я болею. Да, но другое дело. Я тебе посоветую вот на десерт взять шоколадку Марабу.
2: Марабу?
1: Это обалденная штука, она очень вкусная. Один раз я попробовал в 2011 году шоколад Марабу, и с тех пор я фанат. И всегда, когда приезжаю в Швецию, я оттуда привожу там целые коробки. И когда мне однажды в магазине отказали...
2: Почему? Говорит,
1: почему вы так много берете? Вы там будете продавать, что ли? Я сказал, нет, это для дочери. Она меня очень любит. После этого продавец растаял, как шоколадка, да, и все мне это вручил, и еще хотел сверху что-то еще добавить.
2: Хорошо, тогда я не буду брать оленину, а оставлю место для шоколадки.
1: Замечательная женщина, Юля. Она вместо оленины ест шоколад.
2: Но ты же меня только что уговорил на это.
1: Я тебя не уговариваю.
2: Хорошо, я решила сама.
0: «Вокруг мира и спорта».

этот кто-то за окном сидит и видит день за днем, как за окном мелькают дни, они как птицы далеки, одни витают в облаках,

0: «Вокруг мира и спорта».
1: Это программа «Вокруг мира и спорта». Мы ведущие Юлия Сапегина, Алексей Золин. Мы в Стокгольме. Мы, наконец-то, нормально поели. Ну и теперь можно рассказать вам, собственно, о том, зачем мы сюда приехали, чтобы рассказать, какой здесь спорт.
2: Мы приехали поесть.
1: Поехали поесть и рассказать вам, уже наевшись до отвала, какой здесь спорт.
2: Ну и какой же здесь спорт, Лёша?
1: Слушай, ну в первую очередь, конечно же, ну многие там говорят, что вот Швеция такая зимняя нация, там, и поэтому там вот эти вот все лыжи, биатлон, ничего подобного. Шведы просто сумасшедшие игровики. У них столько спортивных арен, и многие эти арены, как Friends-арена, да, в пригороде Стокгольма, как Globen-арена в самом Стокгольме, это просто те же памятники, да, какого-то искусства архитектурного. Особенно Globen-арена, в которой играет хоккей-шайбу, такой действительно, ну, про шведы просто называют глобус. Да, такой большущий шар, такой возвышающийся над всем вокруг, так, несколько этажей. Внутри это трибуны, да, там, ну и там, естественно, много концертов проходит, ну и шведская сборная играет там в хоккей.
2: У нас хватит времени туда пойти и что-то посмотреть?
1: Обязательно, обязательно. Ну, насчет игру надо еще туда попасть. В прошлом году сначала разрешали всего 500 человек присутствие на спортивных мероприятиях, потом 50, потом еще меньше, да, потом вообще без зрителей. Ну, не знаю, вот сейчас, если разрешат, конечно, надо туда попасть. Давайте не забывать, что в Швеции все очень дорого все-таки стоит, и даже билет на автобус на одну поездку обойдется рублей в 200.
2: А то и в 300.
1: Ну, где-то, да, где-то 300, ну, крона стоит 10 рублей.
2: По-моему, 8.
1: 8-10, то есть курс колеблется. Ну, вот просто вы должны понимать, да, то, что везде за проезд надо платить. Мы однажды попали, поставили машину с друзьями, да, там, не нашли, где заплатить, а потом заплатили, да.
2: С лихвой,
1: да? Да, очень прилично заплатили, да, там, нормально нас наказали. Мы просто оказалось, что на полицейскую стоянку поставили. Ну, кто бы мог знать об этом. Да.
2: Там только по-шведски, по-английски не продублировано.
1: Да, ничего не было продублировано. Да, написано по-шведски. Вот и угадываете, что написано. Да.
2: Лёш, подожди, ну а что, кроме... Ну, я поняла, хорошо. Хоккей с шайбой, да. Хоккей с мячом. А ну что, а футбол?
1: В первую очередь именно футбол. Самые популярные два человека в Швеции, о ком всегда на первой полосе газеты писали, спортивные, да, если даже они ничего такого не сделали, это Златан Ибрагимович и Форсберг, хоккеист, имеется в виду, да, который играл в хоккей с шайбой. Сейчас футболист есть Форсберг, да, но тогда вот Златан Ибрагимович и Форсберг. Златан до сих пор играет.
2: Златан в порядке в свои 40.
1: Да, в итальянском Милане, да, все...
2: Но вернулся он туда, блудный сын.
1: Да, что бы он ни сделал, да, все про него пишут, хотя в детстве в Мальме он воровал велосипеды, как он сам признавался в своей, собственно, книге-биографии. И есть вот в пригороде Стокгольма, я уже говорил об этом, есть Friends-арена, специально подстроенная, у нее закрывается крыша. Да, это очень интересная арена, но когда у нее закрывается крыша, внизу, если ты спускаешься ближе к газону, да, ну, вниз на трибунах, там пахнет баней.
2: Почему? Там баня внизу?
1: Ну нет, бани внизу нет, у них вообще нет такого понятия, баня. Да, ну просто, видимо, удобрение, там вот газоны, и вот ими пахнет как будто в бане. А крыша закрыта, и поэтому чувствуется, воздух остается там.
2: Натуральный все газон, ты имеешь в виду?
1: Газон натуральный.
2: Поэтому он и пахнет.
1: Ну, естественно, да. Но был один очень интересный, смешной даже случай. Очень много выпало снега в тот сезон в Швеции. И какой-то мудрец, шведский мудрец, решил просто открыть крышу. И подумал, что как будет открывать, снег весь с крыши спадет, и вот они его вокруг арены уже уберут, или он растает.
2: О, да.
1: Но он упал весь на газон.
2: И газон упал.
1: Вот несколько тонн снега моментально обрушилось, вот с высоты, приличной высоты, обрушилось вот на этот газон. Газон, слушай, естественно, пришел в негодность.
2: Слушай, когда я была в Лужниках, и мне рассказывали, какой там дорогущий газон, я поняла, что это все действительно стоит очень дорого. Ну а что же тогда? Он понес какое-то наказание?
1: Ну, я не знаю. Ну, газон-то, естественно, пришлось менять. И менять его пришлось не то, что незадолго, но вот именно в тот сезон, когда сборная Швеции играла со сборной России.
2: Я представляю, точнее, я даже не представляю, во сколько это могло бы обойтись.
1: Я был, кстати, на том матче между сборными Швеции и России. Ибрагимович тогда просидел в запасе, он не играл. И наши команды сыграли в ничью. 1-1.
3: Хорошая передача под навес, борьба!
0: «Вокруг мира и спорта». и сердце прожжено.

0: вокруг мира и спорта.
1: Да, продолжаем говорить о спортивных объектах и вообще о спорте в Швеции. Вот Globen Arena, хоккей мы упомянули. Ну, многие шведские хоккеисты, их больше всего в национальной хоккейной лиге. Их вообще там можно несколько команд из шведов собрать. Ну, знаменитостей там достаточно много перечислять. Нет,
2: слушай,
1: никакого смысла.
2: Ну, из наших ведь тоже можно собрать.
1: Из наших тоже можно, да. Но из шведов можно больше собрать. Так получилось, там на шведов, ну, прям какая-то мода. Ну, они очень хорошо катаются. Все дело в том, что в шведских гимназиях у них до 12 лет вообще люди занимаются всем. Им надо просто выбирать вид спорта, они выбирают в 12 лет. А до 12 лет они занимаются вообще всем. То есть, если ты катаешься на коньках, да, то есть у тебя в 12 лет будет выбор в шайбу пойти, в банде, ну, в хоккей с мячом, либо фигурное катание, либо конькобежный спорт.
2: Слушай, ну а в 12 вы прям уж выбирать так в 12 не рановато?
1: Тренеры выбирают.
2: А, то есть
1: потом... Ты ребенка отдаешь в секцию.
2: Ну, то есть тренеру уже видно к 12 годам, какие задатки, к чему больше склонен ребенок.
1: Я разговаривал с Хендриком Ларсеном, отцом Джордана Ларсена, который играет в «Спартаке», футболистом, знаменитым футболистом, который выступал в «Селтике», в «Барселоне», естественно, в сборной Швеции. То есть человек... Я его спрашиваю, во что вы играли в детстве? Но он говорит, ну, я занимался не только футболом, мне очень нравился гандбол и флорбол. Может быть, кто-то не знает, что такое флорбол. Тут что-то игра тоже в зале с пластмассовыми клюшками.
2: От английского floorball.
1: Да, на полу, естественно, да. Совершенно верно. Какой потрясающий английский, Юлия. Да, да. По-шведски очень много нецензурных слов. Ты, если выучишь, ты будешь тут козырять, конечно, со страшной силой.
2: Это значит, надо будет еще сюда приехать. Я у тебя хотела спросить, почему ты говоришь «банди», а не «бенди»?
1: А «бенди» — это название международное, да? То есть по-английски, Международная федерация. Шведы называют «банди».
2: Ну, то есть ты,
1: да,
2: ты как швед.
1: И здесь, да, здесь банди. Кстати, вот на Friends-арене, на которой мы с тобой были, на футбольной, однажды проходил финал чемпионата Швеции по банди.
2: Угу.
1: Он вмещает, арена вмещает 50 тысяч человек. 50 тысяч зрителей.
2: Да ты что, серьезно?
1: Они собрали 38 тысяч.
2: На банди?
1: Да. И сказали, да, не, это мало. И больше там не проводили.
2: Обалдеть.
1: Представляешь, но в Стокгольме построили еще один крытый каток. И там сейчас команда АЭК, в которой играет российский хоккеист Алам Джусоев.
2: Я смотрела твое интервью с ним.
1: Да, да, ну, замечательный хоккеист, шестикратный чемпион мира. Там есть еще наши хоккеисты, кроме него. Девчонки многие играют же в женской команде АЭК, там сразу 5 наших девчонок.
2: Кстати, я знаю, что в Швеции так же, как развит мужской спорт, так же практически так же и женский. Я имею в виду по сравнению, например, с Россией. То есть там этому уделяется достаточно много внимания.
1: Несомненно, несомненно. И женский футбол в Швеции развит очень сильно. Команда Умеа была потрясающей командой. Причем там играла знаменитая бразильская футболистка Марта, которая, по-моему, пятикратная обладатель золотого мяча среди женщин по футболу. Но все это полнейшая ерунда. Все эти футболы, хоккей, банди перед гандболом. Шведы просто сумасшедшие в этом отношении. Они так смотрят гандбол. Просто невероятно. Слушай, они так любят этот гандбол.
2: Ну, кроме шведов уже еще и норвежцы, и датчане. Они, по-моему, все-таки доминируют. Шведы там как-то, мне кажется, где-то на третьем месте.
1: Вопрос о любви. Они больны гандболом.
2: Ну, это здорово, когда люди по-здоровому, в хорошем смысле, больны чем-то.
1: Да, ну, естественно, есть и флорбол, который я упоминал. Но есть и твои любимые виды спорта.
2: Мы не будем много говорить про лыжный спорт. Мы давайте сразу перейдем к биатлону, потому что у нас есть такие громкие имена, как Магдалена Форсберг. Она шестикратная чемпионка мира и обладательница 6 больших хрустальных глобусов подряд.
1: Ну что она по сравнению с Гундесваном?
2: Есть еще Хелена Экхольм, которая трехкратная чемпионка мира и тоже обладательница, правда, одного большого хрустального глобуса сезона 2008-2009.
1: Шарлотта Калло.
2: Зато я очень хорошо помню Бьорна Ферри и Карла Йохана Бергмана, которые тоже себя прекрасно проявили. Бьорн Ферри еще и олимпийский чемпион 2010 года. Кстати, он еще книгу написал по поводу всех своих спортивных достижений и все, что было вместе с ними. Но сейчас-то уже у нас молодое поколение пришло на смену. И уже в 2018 году была Олимпиада в Пхёнчхане, и они уже себя там так зарекомендовали, что мы просто не можем не принимать во внимание их успехи. Большинству еще даже 25 нету. Они уже успели побывать и олимпийскими чемпионами. Например, Ханна Оберг, она взяла золото Олимпиады, и на чемпионате мира она успела победить. Мартин Пансилома, например, тоже на чемпионате мира успел отличиться. Еспер Неллен тоже в эстафете Олимпиады 2018. Ну, то есть шведы о себе очень хорошо заявили. У них подрастает В принципе, достойная смена. Я еще хотела бы сказать отдельно про Себастьяна Самуэльсона, который, ну хорошо, да, вот он в эстафете тоже победил на Олимпиаде в Пхёнчхане, но... Ой, этот Самуэльсон.
1: А это козел, который про Большунова говорил?
2: Да, он не только про Большунова говорил, он вообще, тема допинга в России, в российском спорте, его любимая. Он все время так ее смакует, он так много об этом выступает в СМИ. Господи, как он уже достал. И, кстати, в последнее время, вот, наверное, последний сезон, ну, не отличается он своими-то успехами. Может быть, надо было поменьше болтать-то языком.
1: А это всегда, кстати. Это всегда. Ну, шведы замечательные спортсмены, в самых разных видах спорта. И рассказывать об этом можно долго. К сожалению, вот мы на выходных приехали в Стокгольм. Естественно, нам времени не хватило рассказать вам про все. Но мы обязательно сюда вернемся.
2: Обязательно.
1: И, может быть, расскажем вам больше. А может быть, и не только про Стокгольм, а какой-нибудь другой шведский город. Нам пора обратно. Здесь мы еще не все посмотрели. Здесь мы еще не все попробовали. Но у вас есть такая замечательная возможность. Пробуйте, старайтесь, посещайте разные города и страны и, естественно, узнавайте, какой спорт здесь есть и каким спортом здесь можно заниматься.
2: И какой спорт можно смотреть.
1: Ну, а мы возвращаемся в Москву.
2: Счастливо.
1: До свидания.
0: Вокруг мира и спорта.

Биографии чемпионов. Игорь Ларионов, советский и российский хоккеист, тренер. Родился в Воскресенске. Играл в родном «Химике», московском ЦСКА, сборной СССР и клубах НХЛ. Двукратный олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе Detroit Red Wings. Центральный нападающий легендарной советской пятерки Ларионов, Макаров, Крутов, Фетисов, Касатонов, доминировавший в мировом хоккее в 80-х годах 20 века и русской пятерки Детройта, которая разрывала НХЛ в конце 90-х комбинационным советским хоккеем. Ларионов был мозгом своих звеньев, мастером игры в пас. За свое великолепное игровое мышление на льду получил прозвище «Профессор».

0: Увлеченные спортом.
1: Всем добрый день. Это программа «Увлеченные спортом». Меня зовут Юлия Сапегина. И сегодня у меня в гостях Алексей Милешин, российский футболист, полузащитник, четырехкратный чемпион России, между прочим, в составе московского «Спартака», а сейчас тренер. Алексей, добрый день.
2: Добрый день.
1: Спасибо большое, что вы к нам пришли. Давайте мы с вами начнем с того, что вызывало огромное количество эмоций у, наверное, всех неравнодушных к футболу и к спорту людей в нашей стране. Это финал Кубка, в котором сошлись «Спартак» и «Динамо». За счет чего «Спартаку» удалось победить в финале Кубка, на ваш взгляд?
2: За счет того, что они забили на один больше. А так, если серьезно, то, наверное, может быть, больше всего хотели, больше хотели, чем «Динамо». В чем-то повезло,
1: А в чем повезло?
2: Сильно, что Фомин не забил пенальти.
1: Соглашусь, но это скорее, может быть, не «Спартаку» повезло, а «Динамо» не доработал.
2: Ну,
1: в том числе в психологии.
2: Вот очень многие говорят об этой психологии. Где же у нас психологи в командах?
1: Вот об этом я тоже хотела с вами поговорить, раз вы у нас
2: очень,
1: тренер.
2: Очень, конечно, сложный момент для игрока «Динамо». Даже учитывая, что он забил, если не ошибаюсь, 14 пенальти до этого без промаха.
1: По-моему, это был первый его промах.
2: Первый промах, и мы обсуждали тоже с ребятами, в семье тоже обсуждали. И, наверное, не хватило Белинова, который им помогал забивать, когда он играл в Уфе. Есть такая история, он, естественно, эти пенальти отрабатывал и помогал им в этом Белин. В «Динамо», видимо, возможно, не знаю. Так можем только рассуждать, а так, конечно, нагрузка психологическая
1: колоссальная.
2: 75 тысяч на тебя смотрят.
1: Ну, там, по-моему, было около 70, но это уже не так важно. А вот хорошо, а как тогда эту устойчивость развить? Как ее, не знаю, воспитать? За счет чего она может прийти? Особенно молодым футболистам.
2: Это тоже тренируется. У нас в свое время в академии работал великолепный специалист-психолог Вадим Анатольевич Виза, и у нас были такие дисциплины для детей, как помехоустойчивость, стрессоустойчивость. То есть, помимо того, что это все обсуждалось, и об этом говорилось, и на поле пытались как-то это воссоздать, что ли, об этом говорить. И определенные есть моменты, когда, помимо того, что ты в игре можешь бить в тренировках на более высоком пульсе, но понятно, что 70 тысяч болельщиков не воспроизведешь. В Аргентине есть определенные моменты, знаете, как во время матчей, и там, видимо, это обсуждено уже, и всех родителей обеих команд, родители заставляют очень сильно кричать, болеть, чтобы дети уже
1: привыкали вот к этой атмосфере, да?
2: Привыкали к этой атмосфере, и для них потом уже во взрослом футболе это очень привычно. И у нас, да, там болеют, тоже болеют, тоже есть моменты стресса, но, естественно, не в такой степени. Промахиваются все.
1: Да, я соглашусь с вами. И опытные футболисты. А, тем не менее, вот вы заговорили про психолога. Насколько работа с психологом приносит свои плоды? То есть это прям ощутимо, видно?
2: Мы работали вместе в тандеме на Кубках РФС. Три раза. И мы вносили такую колоссальную уверенность наших футболистов и наоборот, шокировали соперников своими методами восстановления сразу после матчей. То есть они понимали, что мы уже ведем 1-0, а мы еще не начали игру, а мы уже начали делать такие вещи, несмотря на нас уже, побаивались нас уже.
1: Хорошо. Что касается «Динамо», вот если мы не берем психологические аспекты, вот именно этот незабитый пенальти, за счет чего они к концу сезона, на ваш взгляд, так скажем, посыпались? Потому что они же претендовали сначала вообще на чемпионство, потом они упустили серебряные медали. За счет чего это произошло?
2: Наверное, есть причины в команде. Это уход тренеров. Воронина не было после всех событий, и защитник Ордец, тоже очень опытный футболист, рядом с которым другой защитник Евгений смотрелся достаточно прилично. И хочешь не хочешь, уход опытных футболистов, на которых строится очень много в твоей защите, вообще в командной игре много значит, а мы не знаем, надо быть внутри, как, на какую роль выполнял Воронина. Понятно, что это связь тренера с русскоговорящими ребятами. И это все не могло не повлиять. И вот эти все их неудачи, в 10 матчах они всего лишь держали 2 победы, если не ошибаюсь. И, блин, ну это нужно быть внутри. Мы сейчас можем только предполагать, а возможно, ребята знали, что Шварц идет уже давно.
1: Ну вот, кстати, как раз к психологии, к слухам, когда они появились, что Шварц собрался в Герту, ну, наверняка это чуть-чуть еще подорвало психологически как-то, да? Ну вот, по крайней мере, повлияло.
2: Вбросы были. Я тоже считал, что, да, Герта им интересуется, не просто так. Ну, это не к лучшему. Вот, скажем так, что подорвало, не подорвало, но это всегда...
1: Ну, как
2: мешает,
1: снижает командный дух, наверное, в какой-то степени.
2: Несомненно.
1: Давайте вернемся к «Спартаку». Вот в год столетия клуба у красно-белых есть трофей, кубок. Это прекрасно. В чем главные были причины, что «Спартак» не так хорошо, как хотелось бы, выступил в чемпионате?
2: Главные причины.
1: Ну да, ну, на ваш взгляд. У вас же опыт не только игрока, но и тренера.
2: Знаете, вот матч с Клинсоветами, на который нас пригласили, и перед матчем немножко нас там наградили почетным кругом, мы прошли ветераны, я был в том числе в этом почетном круге, прошлись мы, и потом мы были на трибуне, смотрели первый матч, начался матч, и первый тайм был, мягко скажем, очень плохой, но... После перерыва выходят те же футболисты, показывают совершенно другой настрой, другой уровень футбола. И ты думаешь, а в чем
1: что
2: проблема?
1: Произошло, да?
2: Это же те же ребята, которые были, там не было замен. Просто и потом я общался. Мне было интересно, что сказал тренер. У нас есть Василий Кузнецов, с которым мы вместе работали в молодежной команде. Я специально позвонил, говорю: Вась, что сказал тренер? Алексей, ничего. Несколько слов ребята, ну, обсудили ситуацию между собой, и они рвались быстрее на поле, чтобы это исправить. То есть, если вот такие происходят различия в настрое, не знаю, настроили, что, может быть, они наоборот, ну, глупо говорить, перегорели, они уже взрослые, профессиональные футболисты. О чем это? Обыкновенная ситуация, раз в неделю ты играешь, ты готовишься, обязан себя подготовить, но то качество футбола в первом тайме вообще не сравнится со вторым таймом. И они выиграли заслуженно и показали очень качественную игру.
1: Ну, значит, они как-то смогли сами себя мотивировать.
2: И это самая основная такая, сейчас на момент обсуждаемая тема, наверное. Все говорят, а где Криштиан находит мотивацию, где Лео находит мотивацию внутри себя.
1: Да-да-да, очень часто спортсмены всегда говорят, что мотивация в первую очередь изнутри идет, ее не надо где-то искать, не надо дополнительно ничего.
2: Возможно, получается, эта проблема существовала в умах некоторых футболистов в «Спартаке», я не знаю. В нашей с этим проблем не было.
1: Вы работали с молодежным составом «Спартака» долгое время, несколько лет. Вы общались с тренерами основной команды. Ну, за исключением, по-моему, с Каррерой как-то у вас нормально не получилось, да, по-моему, пообщаться. Ну... Я хочу просто спросить, как вы оцениваете, во-первых, Ваноли как тренера, и удалось ли вам с ним прям поговорить предметно?
2: Когда появился Доминик, он увидел нашу базу, сразу решил, что все, мы отсюда уезжаем. Мы были разочарованы, потому что присутствие опытных футболистов основной команды про ту же мотивацию очень не хватало нам потом в будущем для молодых футболистов, потому что когда они на завтрак, и там сидят игроки основного состава, и они видят, они с ними здороваются, они сидят за день, ну, естественно, столом иногда, и все вместе вот рядом, и они смотрят, они... Но это нам помогало
1: заряжать
2: наших молодых ребят, и они сами заряжались, и этого очень-очень сильно не хватало, потому что они могли, там, пожалуйста, выходи, смотри, тренировочный процесс, смотри на тех мастеров, когда были вот при Массимо в той команде. Наши русские ребята, бразильцы, уровень колоссальный. И нам этого не хватало, и Доминик увез команду. Два раза мы встречались с тренером академии на стадионе, пообщались. Да, он не скрывался. Говорил, что можно, пожалуйста, приезжайте, смотрите тренировочный процесс, но на это не хватает чисто времени, серьезно, не хватало времени. Мы общались, опять же, через Александра Зайченко. Нам было интересно, что делают, что хочет, что он видит от футболистов, какой футбол прививает. Ну, в принципе, все видели в матчах. А с Фанули контакта не было вообще никакого.
1: Ну, то есть не было на это как-то еще времени, или он просто не проявлял вот инициативы с точки зрения того, чтобы с вами встретиться, пообщаться? Просто было бы очень интересно узнать, что он думает, потому что вот вы же большое количество тренеров застали, да, и у каждого свое отношение было к тому, как футболисты должны проходить вот по этой лестнице, к основному составу.
2: С тренером Сконновым мы тоже общались, он хотел вернуть... С ним команда тренировалась на базе. И небольшой период, но тем не менее все равно с ним общались. И он интересовался молодежью. Нам было очень приятно, и мы, естественно, советовали, потому что были ребята на тот момент, которые могли бы, вот нужно этот момент поймать, и, как говорит мой любимый, любимая фраза, надо жениться на футболисте. Именно в тот момент, когда он вот
1: раскрывается.
2: Именно в этот момент нужно туда.
1: Интересная
2: может быть, он
1: решит
2: твою судьбу. И такие ребята были у нас, мы говорим, посмотрите, пожалуйста. Он интересный, ребята есть.
1: А про интересных ребят и интересные фразы мы с вами обязательно продолжим через несколько минут.

0: Увлеченные спортом.
1: Это «Первая спортивная». Меня зовут Юлия Сапегина. Увлеченные спортом. С Алексеем Милешиным разговариваем, с четырехкратным чемпионом России в составе московского «Спартака». Кстати, вы можете писать свои вопросы на наш WhatsApp 8-925-400-94-4. И также в нашей группе ВКонтакте идет видеотрансляция. Вы можете видеть Алексея и меня. Заходите, и под трансляцией вы тоже можете оставлять свои комментарии, но все-таки лучше в WhatsApp. Алексей, продолжаем немножечко по текущим событиям. Хотела я у вас вот что еще спросить. Вы, насколько я помню, говорили, что постепенно, когда футболисты приходят ЮФЛ, потом молодежка, и через «Спартак-2» они стараются пробиться в основу. Ликвидация «Спартака-2» произошла. Это катастрофа или все-таки как вот быть теперь вот с этой лестницей? Как тогда теперь молодым футболистам пробиваться в основу? Просто минуя, так скажем, эту ступень? Или как быть?
2: Ну, как быть, покажет время. Это ступень, важнейшая ступень в дороге к мечте. Необходимо, я считаю, эта команда просто жизненно необходима в нынешней ситуации, когда, ну, такие, как Миша Игнатов, его ждать больше 100 лет, когда он за один сезон превратился просто в футболиста основного состава. Ментально, морально, физически. Но другим нужно время, и многим, таких ребят много. Поэтому первая лига была просто необходима, я считаю. Сейчас, учитывая, что раньше же не было ЮФЛ, то ЮФЛ только 2 года этому турниру. И была академия, потом молодежная команда, вторая и основа. Ну и чтобы больше наших футболистов появлялось в основном составе, нужно, конечно, думать о них.

0: они получали больше игрового времени. Ну, нам всегда этого хочется, да, чтобы наши воспитанники играли как можно больше.
1: Так, теперь давайте мы перейдем плавненько к вам, в вашей карьере. Начнем с вас, как с футболиста. Вот во второй половине 90-х, 2000-х вы играли, и четырехкратный чемпион России в составе «Спартака». Чем тот футбол отличался от нынешнего футбола? Что изменилось? Или, может быть, ничего не поменялось? Или есть какие-то кардинальные отличия? Там плюсы-минусы, вот основные можете назвать?
0: Ну, тактически футбол изменился. Я как-то лежа дома на НТВ Плюс попал, ну, перещелкнул программу и увиделась матч «Спартак-Интер», и бегает знакомый какой-то футболист. Присмотрелся, это же я, бегаю с «Интером» на выезде. Дети, сюда, идите. И они смотрят, я начал смотреть за собой, потому что сложно сказать, я же был тогда футболистом. Если бы я был тогда тренером одновременно, там, посмотрел бы на себя со стороны. И я начал смотреть, куда ты бежишь? Зачем ты туда бежишь? Остановись! Для чего? Структурно игра другая стала, и на сегодняшний день построение играет важнейшую роль. Раньше у нас не было столько тактических упражнений. Наши тренеры занимались больше развитием наших индивидуальных качеств. И у нас поэтому, наверное, еще из-за этого у нас столько индивидуально сильных футболистов. Потому что в тренировочном процессе основной упор был вот на группы, небольшие группы и на индивидуальные качества. Сейчас больше, наверное, естественно, тактики, построением тренера ломает голову, как располагаться эти все схемы, цифры эти. Он был больше романтичным, что ли, индивидуальным таким, нежели сейчас.
1: Ну, то есть он в любом случае прогрессирует, правильно? То есть, как бы, чтобы футболисты анализировали больше, думали.
0: Ну, надеюсь, что футболисты больше будут думать, да. Им в этом помогают средства массовой информации и тренер со своими всякими системами, инстатами.
1: Мне кажется, средства массовой информации иногда как раз наоборот мешают. Мы сегодня еще эту тему, если успеем, затронем. После того, как вы ушли из «Спартака», вот из всех клубов, в которых вы поиграли после, где вам было больше всего комфортнее, где вы чувствовали себя на своем месте и почему?
0: У меня было два отличных периода. Это «Сатурн» начало. А если немножко чуть назад, я не представлял вообще свою жизнь без «Спартака». И как же я уйду, как это может произойти. И потом это произошло, и мне просто казалось, что у меня есть крылья, они раскрылись, я полетел. То есть мне какой-то груз упал с плеч, и там я получал удовольствие. Спасибо тренеру Сергею Павлову, то есть за то, что он меня позвал. И первые два года мы были замечательными там. У нас отличная была команда.
1: По поводу крыльев немножечко остановимся. Вы имеете в виду то давление серьезное, которое на футболистов «Спартака» оказывалось, да?
0: Да, и давление, не скрываю, естественно, и внутреннее давление, потому что всегда нужно быть первым, всех обыгрывать, то есть и с этим тяжело.
1: Ну, а кроме «Сатурна» еще вот...
0: «Сатурна», потом, естественно, у меня была командировка в Питер, в первую лигу. Не забываем времени, мы полюбили Питер. Буквально один сезон Олег Васильевич Доматов меня позвал и поставил задачу выйти. И я просто хотел играть. Я не хотел... Дался тяжело переход, не хотел сидеть дома. С супругой боролись. И я пошел, хочу играть. И я там наигрался. Пожил в Питере, и это тоже опыт огромный. Вот. Не так далеко от семьи, но тем не менее без семьи. И потом «Торпедо Металлург» и «Москва» — это, вот, наверное, самые яркие впечатления. Последние, наверное, что ли.
1: Ну а что произошло после? И по поводу тренерской карьеры с Алексеем Илёшиным продолжим совсем скоро.

0: Увлеченные спортом.
1: Продолжаем общаться с Алексеем Милешиным, полузащитником, четырехкратным чемпионом России в составе московского «Спартака». Это «Увлеченный спортом» на Первом спортивном. Меня зовут Юлия Сапегина. Мы уже обсудили очень много интересных тем и коснулись психологии, очень важной составляющей, как выяснилось и как, собственно говоря, и предполагается. Хочу вот еще о чем вас спросить. Мы уже поговорили про вас как про футболиста. Вы тренировали вместе с Алексеем Луниным 5,5 лет молодежную команду «Спартака». И с вами контракт не продлили, вы закончили, получается, свою работу с молодежкой. А почему так случилось? Ну, то есть у вас нет ответов на эти вопросы?
2: Нас просто не продлили и...
1: Ну, вам объяснили это как-то? Что-то сказали?
2: Нет. Решение клуба сменить тренерский штаб, все.
1: А как вы дальше видите свою карьеру тренера? Какие варианты у вас есть?
2: Ну, мне поступило предложение вернуться в структуру Академии. Я дал свое согласие, и пока руководство не определилось, с каким возрастом я буду работать, потому что сейчас вот в связи с изменением футбола, детского и юношеского футбола, появлением юношеской футбольной лиги, Академия разделена на две части. Это клубная, первенство Москвы, клубная лига и ЮФЛ. Поэтому разные календари, разные временные вот эти подготовки. Кто-то начинает раньше готовиться, кто-то позже. Календари разные, поэтому сейчас летнее первенство еще длится, продолжается ЮФЛ в отпуске, поэтому руководство должно сообщить, там, на какой возраст я выйду.
1: А вам с каким возрастом комфортнее работать? Интереснее работать? Может быть, сложнее вы для себя какие-то там новые ставите вызовы, да?
2: Ну, вот смотрите, в 2017 году, когда мы отпустили раньше первенство Москвы, клубная лига, у нас заканчивается сезон в октябре, ноябре, и мы делаем выпуск. Мы выпустили 99-й год, и который я вел. И мне поступило, Академия решила дать мне уже более молодых ребят. Это был 2004 год. Это был мой сын Павел. И на тот момент им было 11 лет. 11 лет. И я с ним поработал месяц, и я так загорелся, что потом, когда поступило предложение, буквально шла тренировка, смотрю, Алексей Леонидович идет по полю ко мне. Что-то случилось. Что-то не то. И он подходит, говорит: у тебя есть минута. Пойдешь мне помогать в молодежную команду? Вот минута была такая, как вечность. Я согласился, со своими глазах прощался с ребятами. И горящие глаза, это много стоит. И этот возраст, 12-14 лет.
1: Как раз закладывается, очень многое, да? Ценности.
2: Самое классное, да. Мне очень понравилось. И вспоминаю. Естественно, сейчас мне нужно какое-то время, чтобы перестроиться, потому что 5,5 лет мы работали со старшими ребятами, и другая работа, это другое.
1: Мне кажется, вам не нужно даже будет времени перестраиваться, чтобы вспомнить все моментально. По поводу сыновей вы как раз заговорили, по поводу Павла. Он в этом сезоне в ЮФЛ стал лучшим бомбардиром. Вот с какими сложностями он сталкивается? Что у него не получается? Что ему мешает цели достигать? Вы же с ним наверняка обсуждаете. Что он говорит?
2: Ничего не говорит.
1: То есть ему все достаточно легко дается, получается?
2: Дело в том, что мы всегда с моей супругой, мы всегда без розовых очков. Мы все прекрасно видим, и проблемы нашего сына мы прекрасно знаем. И мы об этом ему постоянно говорим, что там больше работать, трудиться, школа важна. То есть мы его постоянно мотивируем на труд, потому что без этого, без труда, и у него, благодаря, естественно, тренерам Академии, когда команду возглавил Вячеслав Андреевич Вашкевич, у него пошло, и пошло, и
1: само в руки ничего не придет, без
2: конечно,
1: труда,
2: да.
1: В любом случае.
2: И он в него вселил какую-то уверенность, силу, и помог ему раскрываться, развиваться. То есть мы дома, наша задача не перехвалить, быть адекватными, и, опять же, без розовых очков, и настраивать на правильный путь.
1: По поводу правильного пути. У вашего старшего сына Алексея вроде сначала все неплохо складывалось, как бы, да, но потом что-то произошло, и какое-то у него было разочарование. Что сейчас, какие у него сейчас отношения с футболом?
2: Ну, с футболом, да, как правильно сказали, случилось временное разочарование. Мне очень хочется это время вспоминать, тут те моменты.
1: Ну, кратенько просто.
2: Да, и то, что, к сожалению, физиологически его развитие было с некой задержкой, и там, не хватило нам времени, потому что
1: физиология
2: был вопрос, сыграла момент такой, что сейчас он в полном порядке, а вот на тот момент, когда нужно было вот сейчас, нам не хватило буквально одного года. И уже был выпуск, и на выпуске, естественно, он не наигрался в футбол в академии, и, наверное, сейчас он это...
1: Восполняет
2: за институт и за на всех фронтах. Он любит футбол, ему хочется футбол. И я уверен, что у меня есть надежда внутренняя, что другим путем он туда доберется выше.
1: Ну да, если как бы все равно он к этому придет, то рано или поздно это случится, правильно?
2: Очень хочется. Понятно, что не в разрез учебе футбол. Это тоже одна из тем общения в нашей семье с Павлом Алексеевичем, что не вся жизнь состоит из футбола. Вот, он когда-то закончится. Ну, это тема вообще общения, такая наша по жизни с Алексеем Леонидовичем в молодежной команде. Мы очень много об этом говорили, что помимо футбола вы должны еще какую-то хотя бы чтобы у вас еще одна была одна профессия. И учеба важна. Вот. А Алексей вот, ну, учится сейчас, сам поступил на бюджет и учится в институте, четвертый курс сейчас поступает. Молодец. В этом плане мы им гордимся. Вот ждем, как Павел сейчас даст экзамен.
1: Понятно. А вот если возвращаться к вашей карьере игрока, вот для вас, вот мы очень много сегодня про психологию говорим, самый сложный какой-то психологический момент, если мы берем карьеру спортивную, когда, может быть, даже отчаяние какое-то было, вот какой это был момент?
2: Ну, это момент, когда я мало играл уже 8-9 год, 9-й, и весь сезон 9-й я мало играл. И, ну, не было в команде психолога, тренеры не проводили практически личную беседу, то есть приходилось в себе постоянно ковыряться, копаться. И если бы еще немного, то я бы докопался до такой степени, что, может быть, и, в общем, там упал на какой-то уровень низкий. И вот, опять же, переход в... Сатурн мне помог, и вот эти крылья, и, то есть в Спартаке вот в эти последние годы зажался прилично, и постоянно ковыряние себе, потому что, ну, ищешь себе, почему ты не играешь, и тебе не объясняет, ты не говорит, Алексей, работай над этим, с Олега.
1: Ну, то есть, казалось бы, такой клуб, да, с таким давлением психологическим, да, и не получается, именно над этим компонентом совершенно не было проведено никакой работы.
2: С Олегом Ивановичем было вот немножко посложнее, с Георгием Александровичем, у него в том году было проще, он человек прямой, и он тебе как скажет сразу, ты знаешь, в чем проблема.
1: На самом деле, мне кажется, иногда так и, наверное, надо говорить прямо, проще, чтобы потом не додумывать, да, не было недосказанности. Кратко про... У вас наверняка была какая-то сложная травма, я вот читала, по-моему. Кратко расскажите тоже, как смогли справиться, и психологически в том числе.
2: Справиться...
1: Какая травма?
2: Через передняя крестообразная связка.
1: Кошмар.
2: Крест и...
1: Год восстанавливались?
2: Вы сейчас если вкратце пробегусь, как это судьба, наверное. Мы поехали играть на товарищеский матч, соперник не приехал, мы об этом не знали. Это уже за Москву на сборах в Испании за неделю до первого кубка матча. Соперник сделал себе выходной, мы приехали, Леонид Викторович Слуцкий разозлился на нас, на всех разозлился, на переводчика, что мы играли двухсторонку, начали играть в команду. Массажист поставил состав, Шустик выставил. Мы начали играть между собой. Мы предполагаемый основной состав начали обыгрывать. Он на всех разозлился, накричал. Мы поднял уровень соперничество, начали друг друга там уже очень жестко играть, и в какой-то момент я не сдержался психологически, там, и мой оппонент меня подтолкнул в воздухе, я приземлился неудачно. То есть и какое-то вот стечение обстоятельств, потому что приехали соперник, мы играем игру, я здоров. То есть позвоните и скажите, что мы не приедем, я здоров. Как? И это произошло, я помню, там этот эпизод до мельчайших подробностей кидался, вот мог мальчик кинуть наш, там, Паша Колышев, в одну сторону, он кинул именно туда, я прыгнул, хотел мяч выбить, меня подтолкнули, я приземлился.
1: Ну да, потом идет после таких случаев как раз идет такой подробный анализ того, что бы могло случиться.
2: Фильм «Пункт назначения» смотрели, да.
1: Да, вот. Что могло случиться, чтобы этого не было. Да. А психологически тяжело было целый год, считай, восстанавливаться на играть? Что помогло еще, как бы, ну, тоже выйти вот из этого состояния?
2: Дом, семья. Дом, семья и цель восстановиться, потому что до 30 лет было все отлично, великолепно, и нет, так не может закончиться. Я восстановился быстро, за 5 месяцев я уже... Через 5 месяцев я уже играл.
1: Давайте теперь от частного к общему. Если вот мы говорим о проблемах психологических, и вообще о проблемах, связанных с профессиональным спортом, вот раз мы сегодня про футбол, в чем, на ваш взгляд, вы как опытный игрок, опытный тренер, главная проблема российского футбола? Или их несколько ключевых? Ну вот что вот самое такое, на ваш взгляд? Если бы у вас, например, была возможность что-то изменить, что бы вы сделали?
2: Вы про футбол весь?
1: Да, в целом российский футбол именно.
2: Ну, меня больше волнует это футбол юношеский, молодежный, потому что там закладывается.
1: Ну, там все и начинается,
2: все,
1: конечно.
2: Все закладывается.
1: Сейчас же много разговоров, что давайте обратимся к нашим внутренним резервам, с отъездом легионеров, давайте развивать наши школы, академии.
2: Да, мы этим занимаемся, мы для этого работаем, чтобы развивать российский футбол.
1: Но кроме того, что это развивать, потом же нужно, чтобы все эти воспитанники играли как раз в основе своей команды. А также как раз и не получается. Либо они играют в других каких-то клубах или в более низших лигах, либо, ну, там единицы попадают в основную команду. Как наладить вот этот процесс?
2: Ну, если брать «Спартак», давайте я буду говорить за «Спартак», что должна быть... уже четкое понимание владельца, руководства «Спартака», что мы хотим. Ставим мы на молодежь или нам нужен результат. То есть, пожалуйста, сейчас Краснодар играет с ними воспитанниками. Ну, да, такая сейчас жизнь, но они решили так. И футбол они ставят в команде в основной, и в академии атакующей. Есть своя философия. Давайте мы решим, что мы хотим. И проблемы детского, ну, детско-юношеского футбола, естественно, это еще таблицы, результаты эти все. Мы ездим, очень много ездили раньше на стажировки и смотрели, видели, что в Италии, в Германии, в некоторых странах нет таблиц, там, до 12 лет их нету. Дети спокойно тренируются, играют турнирчики по выходным, родители смотрят.
1: Ну, то есть опять на них, над ними ничего не давлеет.
2: Нет никакого давления, да. Берите таблицы, эти результаты, эти цифры, эти... Кому не нужны? Надо развивать детей.
1: А мы про цифры и результаты продолжим совсем скоро.

0: Увлеченные спортом.
1: Продолжаем увлеченные спортом на Первом спортивном. Меня зовут Юлия Сапегина. Общаемся с Алексеем Милешиным, четырехкратным чемпионом России, а сейчас тренером. И уже обсудили так и глобально проблемы российского футбола, и юношеского, и молодежного. И продолжая эту тему важную, хочется спросить, вы с высоты своего опыта, что посоветуете в первую очередь родителям, которые хотят, чтобы их дети занимались футболом? На что обратить внимание? Не давить или как? Вот что нужно знать родителям в первую очередь?
2: Родителям нужно знать в первую очередь, что футбол – это сложный кондиционный вид спорта, и футболист должен быть очень подвижным. Современный футболист молодой должен быть очень подвижным. Из этого следует, что он должен быть на улице, он должен много двигаться. Очень-очень много двигаться. Поэтому выгоняйте детей из дома, убирайте компьютеры, приставки, все, что мешает ребенку развиваться физически. Потому что это двигательная активность. Футбол с каждым годом становится все быстрее и быстрее. Интенсивность. Все говорят об интенсивности. А какая будет интенсивность у мальчика, который весь день сидит перед приставкой?
1: А если мы говорим о психологическом аспекте, как правильно родителям мотивировать, подбадривать? Вот вы говорили, не перехвалить. Вот эта грань, как вот ее баланс этот поймать золотую середину?
2: Начнем с того, что нужно снимать розовые очки сразу, постараться быть максимально адекватными. И вернусь в город Турин, стажировка Старина, и они говорят, на 30 тысяч 1-2 футболиста. Будьте к этому готовы. Это мы говорим, футболисты высокой квалификации – это серия А. Поэтому получайте удовольствие. Пусть ребенок, самое главное, получает удовольствие. Мы им максимально поможем, раскрепостим, не будем мешать, будем развивать. Поэтому быть готовым к тому, что ничего не получится. Не быть как будто уверен в себе, в 6 лет все, он там звезда. Нет, путь очень-очень длинный и сложный. Поэтому, чтобы не перехвалить сначала, он должен чему-то научиться, чтобы там... Но хвалить обязательно. Хвалить, говорить только о хорошем. Потому что тренер найдет изъяны, недочеты дома только о хорошем. Хвалите своих детей. И не жалейте. Не надо жалеть. Опять же говорю...
1: то есть и усердно, пусть усердно работает,
2: конечно,
1: да?
2: Конечно, усердно. Понятно, что не... Без перебора, там, может быть, родители какой-нибудь начнет мальчик в 7 утра там кроссы с ним бегать. С маленьким. А так, естественно, играть в футбол. Во дворе футбол. Вы много видите во дворе детей, играющих в футбол?
1: Ну, я его вижу, слава богу.
2: Ну, слава богу, видите, слава богу, я вижу.
1: В нашем информационном обществе, да, когда вы правильно сказали, планшеты, телефоны. А хорошо, тогда, наверное, самый главный совет молодым вот ребятам, мальчишкам, которые вот только хотят свою жизнь связать, ну пусть мы не говорим пока про профессиональный футбол, а вот именно пойти и заниматься им целенаправленно. Кроме подвижности, кроме того, чтобы усердно работать.
2: Любить футбол. Любить футбол и... любить мяч, любить... Нужно...
1: То есть без любви здесь никак?
2: Нет, конечно. И время, проведенное на улице с мячом, потому что это игра с мячом, футбол, да, там самое главное действующее лицо — это мяч. И то, как вы технически развиты, тоже работа с мячом имеет очень огромное значение.
1: Ваш, наверное, если мы говорим уже о вас как о тренере, ваш самый яркий момент из тренерской карьеры, когда вот вы прям почувствовали, может быть, гордость за каких-то своих подопечных. Ну вот что такое прям запоминающееся у вас было?
2: Запоминающееся, наверное, самые это вот победы с взрослыми ребятами Кубки РФС, первенство России с 98-м годом, с 97-м, 98-м. То есть те наши вот эти вот такие... победы на турнирах, где лучшие команды своих возрастов, вот и старших возрастов приезжали. И вот,
1: то есть, когда вы видите прям результат своей работы, еще и когда горящие глаза, наверное, ребята.
2: Я с этими командами работал всего лишь один год. И это плод не моей работы, а плод работы тренеров академии. Мне просто посчастливилось с ними поработать. Вот выпуск.
1: То но есть все равно это снега... совместная работа вместе с вами.
2: Да, совместно, как бы, но я не говорю о том, что это только мои заслуги. То есть они ко мне уже пришли вот на это 16-17 лет уже сформированными, и мне вот сколько времени получалось, оставалось до выпуска вот, максимально их пытаться еще развить. Поэтому, ну, те эмоции, да, это, наверное, самое главное. Вот.
1: Ну и, наверное, такой завершающий вопрос. Ваша цель на ближайшие несколько лет, вот какая, если мы говорим о профессии тренера, вот, о том, как вы себя видите?
2: Цель всегда только одна — воспитать новых Игнатова, Бакаевых и больше звездочек, новых звездочек для «Спартака».
1: Вот такой интересный у нас гость, который нам очень много рассказал про важную составляющую психологическую при воспитании молодых футболистов. Мы благодарим Алексея Милёшина. Большое спасибо, что к нам пришли. Напоминаю, это 4-кратный чемпион России в составе московского «Спартака». Ну, а это была программа «Увлечённый спортом». Меня зовут Юлия Сапегина. Оставайтесь на Первом спортивном.
0: «Увлечённые спортом».

0: Средство массовой информации радиоканал «Первое спортивное радио». Зарегистрировано Роскомнадзором за номером L-номер ФС 77-818-74 от 16 сентября 2021 года.
1: Для лиц старше 16 лет.

0: Первое спортивное. Высшая лига с Алексеем Золиным.
1: Здравствуйте, это программа «Высшая лига». Я ее ведущий Алексей Золин. И сегодня у нас в гостях олимпийский чемпион по баскетболу. Но это если совсем коротко перечислять все регалии Сергея Тараканова, будет достаточно сложно. Сергей Николаевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Сергей Николаевич, в программе «Высшая лига» мы просто с нашими гостями обсуждаем самые яркие события из их карьеры. Ну, самых ярких у вас за карьеру наберется очень много. Тем более, человек, вы неординарный, известный не только как спортсмен. Но в первую очередь хотелось бы узнать, как вы вообще попали в баскетбол. Вы ведь пришли туда в 14-летнем возрасте, а даже в советское время это было поздновато.
2: Да, в советское время, ну, наверное, это было практически нормально, я бы так сказал. Тем более в Красноярске, где я вырос. И действительно, я в 14 лет пришел. Это как раз был 72-й год, когда Олимпийские игры выиграли. Да. Это я точно помню совершенно. Да. Я всегда хотел, и об этом тоже там писано, переписано, сказано, пересказано. Ну, если повторяться, то да, действительно очень хотел. До этого занимался всякими любительскими видами спорта. Любил спорт и с отцом на лыжах ходил, на коньках. Так как это Сибирь, ну и баскетбол, школьные соревнования баскетбольные, и бегал-прыгал, и вратарем в футболе был, и, в общем, все это было как-то часть жизни, во дворе много времени проводилось, проводили все мы, как, наверное, все то поколение.
1: А Енисей хоккейный?
2: Енисей хоккейный.
1: Это позже началось,
2: это
1: да?
2: Это было позже, там был автомобилист футбол, там был регби, там был хоккей, по-моему, второй какой-то дивизион, не очень сильный хоккей. Ну, в общем, много чего было в Красноярске. Это была часть жизни, да, действительно так и есть. Мы с отцом ходили на лыжах, выходные, на коньках. Стадион был не так далеко. Я, кстати, в 19-м году, когда универсиада была в Красноярске, на этом стадионе выступал, когда там была куча зрителей, было холодно, был мотокросс там такие, а я был послом универсиады, был почетное такое у меня звание было. Так это было очень интересно, потому что я на этом стадионе когда-то вовсю гонял на коньках.
1: Ну, а спидвей был, да?
2: Там был спидвей, да, было очень... Это, кстати, одно из воспоминаний тоже детства, когда ходил несколько раз на спидвей, это прям было громко, интересно, красиво, а один раз даже было кроваво, потому что, когда гонщик упал, ему шипами проехались, это было прям страшно.
1: Ну, слушайте, у вас такой разнообразный был набор, и все-таки баскетбол.
2: Баскетбол всегда нравился, тем более, что я длинный, худой, и явно выделялся среди сверстников. Когда был совсем высокий, да, а когда начал заниматься, в первое же лето вырос прям катастрофически. Я из спортивного лагеря приехал через 2 месяца, и за 2 месяца вырос на 11 сантиметров. Так что, когда говорят, что баскетбол помогает росту, видимо, это про меня.
1: Но в таких случаях врачи предлагают остерегаться. Правда, в советское время, наверное, не очень остерегались. Но когда мальчишка очень быстро вырастает.
2: Ну, я не знаю, мне там врачи были достаточно далеко от какой-то реальной жизни нашей. Да, не так часто мы обращались, все было нормально. Единственное, что я был очень худой, конечно, потому что очень быстро рос. Питание такого сбалансированного и какого-то специального его, естественно, не было. Никаких там специальных добавок и так далее. Ничего никто об этом даже и не знал. Да, в принципе, практически на протяжении всей спортивной, даже потом карьеры, такого тоже не случалось. Поэтому я был худой. Я приехал когда в Ленинград, а это уже дальше, когда уже 16-летний меня пригласили. Я при том же росте 2 метра весил 80 килограммов. И это, конечно, было совсем маловато, да. Я потом добавил там 13 килограммов за счет там какого-то уже взросления и мышц. Но все равно был, конечно, очень худой и никак не мог набрать.
1: В вашей жизни было очень много ярких тренеров. Кто из них особенный?
2: Да они все особенные, они все особенные личности. Не со всеми складывалось у меня все там благополучно, скажем так. Ласковым теленком я никогда не был. Имел свое мнение, это не всегда нравилось.
1: Хулиганин?
2: Ворчал. Нет, не хулиган. Я дисциплинированный, я трудолюбивый, я ответственный в этом смысле. Даже с теми тренерами, которые, может быть, не очень у меня складывалось, они понимали и понимали, что я все равно буду делать дело, которое нужно делать. Но с точки зрения несогласия такое случалось. Тем же самым нашим все Александром Яковлевичем Гомельским у меня там не все было идеально, потому что я ерепенился. А он ерепенство он не приветствовал.
1: А у него-то тоже был характер ого-го.
2: Ну, у него, естественно, он был наше все, и главные его боялись, и, естественно, он всегда рулил процессом. Практически не было игроков, которые могли так, за исключением, может быть, Сергея Белова, который мог бы открыто выказывать свою позицию.
1: Интересно. Ну, хорошо, то есть Гомельский номер один.
2: Но я могу сказать, что если говорить про тренеров, которых их было несколько, ну, вот из тех, которыми я работал, ну, Гомельский, в первую очередь, конечно же, ну, давайте по хронологии. Мой первый тренер Василий Васильевич Репита, который в Красноярске был мой детский тренер, и, конечно, я ему отдаю, ему я отдавал всю жизнь. Он ушел в позапрошлом году из жизни. Я отдавал ему дань уважения, естественно, и у нас там близкие контакты были, я его поддерживал до конца жизни. Был первый тренер в Ленинграде Анатолий Штейнбок, который сейчас здравствует, работает, мы с ним в контакте. Мой не очень долгое время, но, тем не менее, тренер, который впервые дал мне какие-то понятия о каких-то более профессиональных навыках. Был Владимир Петрович Кондрашин, которого я играл несколько лет в Ленинграде, и после этого Гомельский, после этого Юрий Селихов, после этого Сергей Белов. Одно время был Арман Краулинч, латвийский тренер, который замещал Гомельского в сборной СССР, когда тот был невыездной. Были такие эпизоды в его жизни и в нашей тоже. С которым, кстати, у меня было совсем самые лучшие отношения у меня было как раз с Арманом Краулиншем, который тренировал ВФ Рига, и у которого я пользовался прям там безграничным доверием каким-то. Такой это единственный тренер в моей жизни, который вот действительно был прям душа в душу. Так что много были тренеры там и уже и потом. Но это эпизодические такие роли, которые были, и про них мы сейчас не будем говорить.
1: Хорошо, да. То, что я вам говорил, события, самые яркие события в вашей баскетбольной карьере. Вот выберите.
2: Ну, во-первых, первый чемпионат Европы взрослый в Турине, в Италии. Я поехал уже будучи, ну, достаточно твердо, находясь в сборной. До этого я был уже там полтора года, в 19 лет был, вызывался, в 18-19 проходил сборы. В 78 году последним был отцепленным, не поехал на чемпионат мира, хотя, в принципе, уже мог поехать. Но думаю, что решение было правильное. После того уже тогда было обидно. Я последним, меня отцепили, я был 13-м, но в то время были гранды такие, как там Болышев, Жармухамедов, теоретически, с которыми я мог там как-то конкурировать за место, но я считаю, что правильно, ведь ветеранов надо было, конечно же,
1: уважить
2: и вести, и все правильно. А вот на следующий год, в 79-м, я уже был твердо в составе, и даже там были очень такие яркие мгновения. Во-первых, мы выиграли чемпионат Европы в 79-м году, 8 лет не выигрывала сборная Советского Союза. Я был лишен всяких страхов и мыслей по поводу того, с кем мы играем и как чего. И это, кстати, очень сильно помогало, потому что был у сборной Союза был комплекс перед югославами, а я вышел и как-то совсем без пиетета к ним отнесся. И мы выиграли, и после этого в финале выиграли, и, в общем, как-то громко заявил о себе, был там назван лучшим новичком Европы и так далее, и так далее. Такой достаточно серьезный титул. Почетный, да.
1: Потом уже прозвали грозой Югославии, нет?
2: Потом у меня было все с ними хорошо. В основном как-то у меня вот это, точнее, у них появился, видимо, комплекс на меня. Я всегда, в основном, всегда с ними играл хорошо. И, ну, они позволяли, опять же. Поэтому это вот такое 80-й год, я не могу сказать, что потому что мы проиграли Олимпиаду сегодня, бронзовую медаль Олимпийских игр, она вроде бы как более восторженно воспринимается. Для меня это и для нас, для всех это было поражение, было очень плохое настроение.
1: Как-то это после этого были какие-то орг-выводы?
2: Орг-выводов не было, хотя все ожидали, что Гомельского снимут с должности. Он каким-то чудом остался, пострадал его помощник Юрий Гозеров, который ничего не решал, в основном был его таким телохранителем, оруженосцем. И Гомельский сделал серьезные выводы, привлек Анатолия Блика, который был такой мастером передовых идей, недавно закончивший играть в баскетбол, хороший баскетболист. Ну и такой современный тренер, который проповедовал такой быстрый атлетичный баскетбол. В результате мы в 81-м году выиграли с блеском чемпионат Европы практически тем же составом, который был в 80-м году. И нам вот этого нового видения и быстрого баскетбола не хватало. Тех же югославов мы обыграли в финале, и итальянцев, которым проиграли неожиданно на чемпионате, на Олимпийских играх в Москве. Потому что мы ходили пешком, играли в любимый баскетбол Александра Яковлевича, потому что он был всегда фанатом сверхвысоких центровых. Играли медленно, и в результате самые главные козыри наши были потеряны. Поэтому в 81-м, когда побежали, было все здорово. Я, кстати, очень неплохо играл. Это тоже было неплохо.
1: Но особняком-то, наверное, все-таки стоял чемпионат мира 82-го года, в том числе из-за того места, где он проводился.
2: Да, Колумбия. Никогда больше не было ни до, ни после в Колумбии. Было такое странное чувство, потому что мы, допустим, мы жили первую подгруппу, играли в Медельине. Медельин, если кто-то там следит и знает, ну хотя бы наскоком как-то на слуху, это вообще наркокартель. И там
1: столица наркокартеля. Столица.
2: Да. Нас возили на игры. Мы жили в отдаленном отеле на горе. Охранял отель отряды какие-то там полиции, то есть оттуда мы не могли выйти. Один раз мы в город вывезли, и то с полицией сопровождали на игры с полицией. Ну, в общем, все было так необычно. Финал мы играли в Кали, и там тоже было не все обычно, но там было спокойнее. Там было спокойнее. Достаточно смутные воспоминания у меня, как мы там играли. Там были закрутки, там мы проиграли, американцам проиграли. И в финале с ними же встретились. Там были такие расклады, что мы могли совершенно спокойно варьировать, с кем там встречаться. И Гомельский выпустил, ну, скажем так, запасной состав, в числе которых и я тоже был там, потому что я там в пятерке я не играл в то время. И мы так поборолись, но проиграли. В результате играли в финале с американцами. Ну, достаточно уверенно лидировали. В конце, правда, довели дело до того, что сегодняшний знаменитый тренер Док Риверс, который уже много-много лет тренирует в НБА и признавался и лучшим тренером, все, вот он последний бросок промахнулся, а мог бы выиграть чемпионат мира этот для американцев. Вот, ну, то есть победа была такая значимая, важная, эмоций было много. Не могу сказать, что для меня он был какой-то такой супер чемпионат, да, но тем не менее медалька у меня такая есть.
1: Не, ну тогда подключились там вы, хотя вы подключились там раньше, и по-настоящему вот этот вот литовский набор игроков, который потом появился в сборной Советского Союза и стал одним из костяков сборной, потому что костяк был не один.
2: Ну, гений Гомельского, конечно, в том, что когда он начинал пестовать и верить в игрока, он давал ему абсолютный карт-бланш. Такое случилось с Хомичусом. Хомичус, который последние годы был даже капитаном сборной СССР, мы с ним какое-то время даже передавали друг другу капитанские повязки. И, ну, учитывая засилие литовцев, все-таки литовцу нужно было быть главным. И они, конечно, там в последние годы мои в сборной, в конце 80-х, они там главенствовали. Но так вот я хочу сказать, что в 79-м году Хомичус не попадал в 12 человек состава Жальгириса. Но да. тем не менее, Гомельский ставил на него и взял его в сборную. И Хомичус, ну, почти не играл в то время, в 79-м году, на чемпионат Европы, но он был в составе, он чемпион Европы 79-го года, мы с ним в одной комнате жили, я точно помню хорошо все это, и он был, ну, наравне со мной, он на год младше, но, в принципе, из одной плеяды игроков, но не играя за основной состав, потому что он такой, он очень атлетичный, но поздний в баскетболе, трудолюбивый. И это увидел Гомельский. Точно так же, как он увидел, но это было сложно, конечно, не увидеть гений Сабониса. Но он в 17 лет, я тоже, кстати, с ним на чемпионате мира жил в одной комнате. Да, такое случалось со мной. Он очень плохо говорил по-русски, но видно было, что это феноменально одаренный человек. 17 лет, ростом каким-то невероятным, подвижный, умеющий бросать, пасовать, бежать. Все это реально редкость такая. Поэтому такое случалось. Курти Найтса, которого вытащил Гомельский из второй лиги, где он там, можно сказать, погибал от нарушения режима и все остальное. И после этого Курти Найтс стал основным игроком сборной, значимым и так далее, и так далее. Поэтому есть такая жилка, была такая жилка у Гомельского, который ставил на игрока и, ну, на самом деле, позволял им очень много. Есть такое. Иногда было обидно, даже скажу, часто обидно, потому что то, что позволялось одним, не позволялось другим. Но это вот была такая тактика и понимание ситуации у Александра Яковлевича.
1: Понятно, но вот смотрите. У вас в команде, в сборной был и Йовыша, и Сабонис, и Куртинайтис, и Хомичус, и Валтерс, да, там, Хендон. И тем не менее вы капитан команды. Каково было быть капитаном такой команды?
2: Ну, я был какое-то время капитаном команды, не всегда. Потом, я уже сказал, в 88-м году был Хомичус, до этого был одно время и Белостенный был тоже. Я как-то в то время уже был капитаном команды ЦСКА, и акценты сместились как раз, потому что у нас непростые отношения были, особенно когда вот это вот противостояние ЦСКА-Жальгирис, а я как, так скажем, апологет армейской морали и побеждающего духа и традиций каких-то, я там в какое-то время остался почти один. И в результате, конечно, акценты сместились. Гомельский сделал большую ставку на прибалтов. Возможно, это правильно, но победителя не суть, поэтому если выиграли, значит, правильно. Поэтому, конечно, там были какие-то и противостояния, и внутренние, и так далее, и так далее. И, ну, капитаном, наверное, нужно было быть другому человеку. У меня были, еще раз повторюсь, такие не самые простые отношения. Определенные периоды были на грани конфликтов с прибалтами. Особенно с Жальгирисом, потому что когда они начали выйти, до этого они относились, так скажем, с пиететом к нам.
1: Вели себя тихо.
2: Вели себя тихо, но когда подняли голову, появился Сабонис, все у нас. А я не хотел уступать. У нас в ЦСКА после того, как закончили там Еремин, Милосердов, Мышкин, закончили играть, и по большому счету остались в сборной, но я по большому счету один. Остальные были такие вновь призванные. Это был и Волков, и Мигленикс, который тоже прибалт, и Ткаченко. И в результате, ну, скажем так, было или молчаливое большинство из армейского стана, или человек, который не сильно сдается и не сильно уступает, это я. И моментами было непросто.
1: Мне кажется, Ткаченко достаточно было посмотреть.
2: Ну, он тихий, он добрый, он тихий. Тем более у них всегда, у центровых были абсолютно особые отношения внутри вот этого центрового склада. Они могли там рубиться на площадке, но очень тепло относились и относятся друг к другу. Вот эти вот сверхвысокие. А их было у нас, ну, четверо, скажем так, да, трое. Трое — это Белостенный, Ткаченко и Сабонис. По-разному совершенно, там, и игровому стилю, и все остальное. Ну, Панкрашкин потом примкнул, но он парень такой с рабочей окраиной, который там был всегда такой правдоматка и другой.
1: Понятно. Олимпийские игры в Сеуле — это отдельная страница?
2: Ну, конечно, отдельная страница, потому что, ну, меня до сих пор преследуют, ну, по-хорошему преследуют. Вы же меня представляете как олимпийский чемпион. Мне всегда хочется сказать, что если бы вот, ну, там так не случилось, то, значит, что, у меня вся карьера, значит, ничего не значит.
1: Нет,
2: у меня много
1: мастер спорта, чемпион мира.
2: Ну, у меня много чего. Я, вообще-то, там, недавно, в том году был избран в Международный зал славы ФИБА.
1: Несомненно, да.
2: ФИБА. Это не потому, что я хвастаюсь, а потому, что это действительно такая веха в жизни, которая которой можно гордиться, и которой есть признание международное, всемирной фибовской организации, которая объединяет там 200 с лишним федераций. И, ну, в числе прочих, естественно, там у меня в одном ряду с очень там уважаемыми мною людьми со всего света. Это приятно, да. Но, конечно, Олимпийские игры... Я, к сожалению, сейчас замечаю, что и интерес к Олимпийским играм за счет этих скандалов всяких, вот этих вот допингов, этих самых гендерных каких-то там, это очень грустно наблюдать, потому что интерес даже у меня... Даже у меня он падает, и это очень плохой знак, то, что делает, вот мне считается, считаю, что Международный олимпийский комитет и сегодняшняя вся эта вот политическая ситуация, которая вокруг России, вокруг Олимпиады, все это очень плохую службу играет. Потому что раньше Олимпийские игры, и это всегда было такое, ну, гораздо больше событий, чем сейчас, как мне кажется.
1: И праздник был, несомненно. Мы продолжим наш разговор с Сергеем Таракановым совсем скоро.
0: Высшая лига.

0: Высшая лига с Алексеем Золиным.
1: Это программа «Высшая лига». Я ведущий Алексей Золин. Сегодня в гостях Сергей Николаевич Тараканов. Замечательный человек, отличный в прошлом спортсмен. Ныне замечательный эксперт, в том числе на телевидении. Но есть у него и какие-то скрытые таланты, которые для меня стали откровением. Порой, но об этом позже. Все-таки, что было самое сложное в Сеуле в 1988 году на Олимпийских играх?
2: Сложно было приспособиться к новой игре, потому что об этом тоже уже все много рассказано. Главный наш талисман Сабонис, который лечился после операции на ахилле и не был с нами вплоть до самого отлета на Олимпийские игры. Каким-то чудом Гомес Кей проявил свою авторитарность, такое управление, договорился со спорткомитетом, договорился с Сабонисом, который прилетел из Америки, зашел к нам проведать в Новогорск на тренировку. Ну, короче, через какое-то время Сабонис полетел с нами, не проведя ни одной тренировки с командой. А мы играли неплохо, мы обыгрывали тех же югославов. Не были, может быть, такими мощными, но играли неплохо, потому что в то время, конечно, не в пример сегодняшнего времени, главных сборных в мире было, ну, скажем так, гораздо меньше, чем сейчас. Было три команды: Югославия, Америка и мы. И, конечно, были и команды и другие, которые время от времени нас покусывали, и с которыми мы бодались, да, и этому тоже примеров много, и проигрывали иногда испанцам, часто с ними играли, и итальянцам, и там могли проиграть, не знаю, кому,
1: Бразилии.
2: С бразилами бодались. Могли, проигрывали иногда, да, все зависит от того, как, там, какой день, и все, и там тот же чемпионат. Грекам проиграли в 87-м году финал, случай, да, то есть были. Правда, греков после этого нигде не было видно, не слышно много лет, потому что они играли дома, и там до сих пор дискуссии идут, как это все происходило, но неважно. Факт есть факт, мы были серебряными. Вот, но главный, конечно, принцип был, как мы шли. Мы первую игру с югославами играли, с которыми играли и последнюю игру на Олимпиаде, кто-то не сильно помнит, мы проиграли достаточно уверенно. Достаточно уверенно, потому что мы поменяли весь стиль игры. Но когда основной игрок, тем более центровой, от которого много зависит, который сверхталантлив, не в лучшей форме находится, потому что хоть он и тренировался, он восстанавливался, он был в Портленде, за который потом в течение после многих лет играл и выступал в НБА. Но

0: он, конечно же, не был в идеальной форме. И играл-то неровно. И играл неровно, и не все подходило. И мы тоже, естественно, потому что стиль игры был совершенно другой без него. Мы играли практически без центровых, маленькой пятеркой, быстро бегали, перемещались, активно защищались и так далее. А тут, ну, совсем все по-другому. И вот это вот приспособление, это было, наверное, самое сложное. Была и часть удачи, естественно, потому что вспоминается матч с Пуэрто-Рико, где мы были просто не просто на волоске от поражения, а там даже я даже не понимаю, как мы его выиграли, потому что это было какое-то сродни чуду. Но к финалу было достаточно ясно. Я не очень верил, что мы победим американцев, но, наверное, в первую очередь потому, что все равно какой-то шлейф такой был, тем более, что не было блеска в нашей игре. Но шлейф такого понимания о том, что вот американцы, они такие сякие, эдакие. Мы практически... Тогда все было по-другому. Скаутинга практически не было. Мы даже американцев-то, я даже не помню, чтобы мы их смотрели. До игры с ними, в полуфинале мы с ними играли. Но план игры был хорошо построен. Плюс прорвало Куртинайтиса, которому внимание в защите меньше уделяли, и потому что сконцентрировались против там Сабониса, Волкова и Марчеллониса. Курта прорвал, он забил 28 очков, за что ему благодарен там по гроб жизни. И мы все, естественно. И все вместе. Мы, в принципе, всю игру от первой до последней... Кроме первой минуты мы всю игру вели у них. Поэтому, когда меня спрашивают, когда про вас кино снимут, как «Движение вверх», я говорю, никогда не снимут. У нас все ясно было.
1: Да, это там какая-то трагедия.
0: Там не было такой интриги и драмы, которая случилась в 1972 году. Поэтому, ну, это, конечно, такое воспоминание замечательное. Моментами... смутная, потому что вот эти вот эмоции какие-то, я даже некоторые моменты плохо помню, потому что вот самое главное ощущение счастья, я помню, как я звонил с переговорного пункта, мобильных телефонов не было, маме звонил, мама, мы выиграли, и это конечно, было такое абсолютная эйфория. Мы еще в Олимпийской деревне еще сидели дня три, по-моему, ждали золотого самолета, по традиции, да. Многие золотые медалисты ехали одним самолетом, и я... Два раза в жизни давал интервью на трапе самолета. Один раз в 79-м году, будучи там открытием чемпионата для программы «Время», Первый канал, на трапе самолета. Крутняк вообще.
1: Да.
0: Второй раз, вот когда мы приехали, у меня, кстати, нет этих кадров, было бы интересно найти.
1: Я думаю, они где-то есть.
0: Наверное.
1: Наверняка где-то в архиве сохранилось. Сергей Николаевич, вот карьеру все равно пришлось как-то закончить. Но... вы раскрылись с совершенно новой стороны. Это то, что мне довелось вычитать про вас. Я этого серьезно не знал, хотя следил за вами, да. Вы в качестве эксперта просто великолепны на телевидении во время матчей. Вы стали бизнесменом. У вас и раньше была такая жилка? Или вот само по себе открылось, когда поменялась страна сама по себе?
0: Ну, если говорить так полусерьезно, да, мы все же были бизнесменами.
1: Ну, когда
0: все,
1: ездили за границу,
0: когда ездили за границу, это не секрет, мы все были немножко такими челноками. И те, кто ездил часто за границу, все единственное. Главное, не было же контрактов. Была неплохая зарплата, были привилегии у спортсменов, и мы жили, конечно же, лучше, чем большинство советских граждан. Но основные какие-то заработки это были, когда ты мог поехать за границу, что-то купить, где-то что-то и себе, где-то что-то продавать. Я не стесняюсь об этом говорить, потому что, в принципе, это делали все.
1: Да, все футболисты, кто-то, все спортсмены, которые выезжают за рубеж.
0: Все спортсмены,
1: да.
0: Уверяю вас, все балеруны, артисты, КГБшники, которые читали нам нотации перед тем, как уехать, и мы перед каждым выездом проходили инструктаж, и они, те, кто с нами ехал, подходили ко мне и спрашивали совета, как лучше себя повести сразу же после пересечения границы. Так что все это было. Поэтому, если говорить о том, что была ли у меня жилка коммерческая, ну, я точно не в последних был рядах в этих действиях, да. Вот, криминал, ну, я, смотря как оценивать, да, все это дело, но старались как-то всегда. Это было такое разрешенное государством привилегия спортсменов. Главное, не зарывайся. Я не зарывался, и у меня никогда никаких проблем с законом не было. Поэтому все было, скажем, так, в пределах разрешен, и все понимали, что, ну, если еще этого не будет, то там начнутся, не знаю, там какие-нибудь действия другие, там за границу убегать и все. У нас баскетболисты, кстати, никто никогда, несмотря на предложение, никто никогда никуда не уехал.
1: Да, это можно было... Да,
0: в отличие от тех комсомольских работников, которые нам читали нотации и говорили, как себя вести.
1: Совершенно верно. Да, но затем вы еще стали агентом баскетбольным для наших ребят за границей.
0: Ну, давайте опять же по хронологии, там все можно прочитать, но расскажу. Я уехал в 90-м году, я долго увольнялся из армии, когда все поехали за границу, да, и это было возможность заработать какие-то деньги в те самые 90-е годы, конец 80-х, после Олимпиады. Кто-то, кто помоложе, поехал в НБА, кто-то в Европу. Мое время, в это время, там уже мне 32 года было, и я резко очень посыпался физически. 32 года, ну, на самом деле, возраст не очень большой по сегодняшним меркам, но тогда вот это как-то было... У меня 10 лет не было отпуска.
1: Ну, тогда раньше заканчивали.
0: Да. Организм работал на износ, психологически тоже. И я вот резко после 30 лет физически сдал. И это ощущал, переживал сильно. Но, тем не менее, там, увольнялся полтора года из армии для того, чтобы поехать и какой-то кусочек хлеба заработать. Я поехал сначала в Германию. Через неделю после приезда в Германию получил страшную травму. У меня была операция, 2 месяца в гипсе, костыли и так далее, и так далее. Ну, короче, это все такая грустная история. После этого я там выживал еще в Бельгии, оказался, поиграл немножко. И, в принципе, решил остаться. Жена моя в прошлом плакала, не хотела возвращаться, боялась, 90-е годы начала. Не хотел, не то что боялась, а ей было там более комфортно. Как-то там ребенок родился, вторая дочка, и в 92-м году в Бельгии. И я начал заниматься бизнесом. Бизнесом просто, не потому что я бизнесмен, а просто выживать надо было.
1: Ну, понятно, да.
0: Вот, в результате у меня был, ну, достаточно неплохой бизнес. Я все, естественно, ориентированный на Россию. Ну, естественно. А в 2000-м году я решил вернуться. Разладились отношения в семье. Я хотел вернуться, мне стало там было и стало совсем не в моготу, и стало скучно. Я вернулся в 2000 году, и так как у меня был некоторый опыт не за деньги, а помощи каким-то ребятам, которых помогал и какие-то мосты наводил для них в небольшие клубы в Бельгии, там во Франции. Я говорил по-французски, говорил раньше еще неплохо по-английски. Даже немецкий успел немножко чуть-чуть освоить, когда в Германии был. На костылях ходил, приходилось...
1: Надо было общаться,
0: делать надо было что-то, не только дома сидеть. Ходил на курсы. Тогда это была ниша абсолютно незаполненная. Я был первым с российским агентом, который начал заниматься и в основном работал на то, чтобы привозить легионеров. Недорогих, не таких, как сейчас, там по миллионам евро там, или долларов. Американцы. Я знал немножко рынок, знал игроков, знал агентов. Поэтому я начал этим заниматься и, ну, так или иначе, занимаюсь этим в течение уже 20 лет.
1: Это прекрасно. Прекрасно, что есть у нас в России, в нашем спорте, в нашем баскетболе такой человек. Я не буду спрашивать про нынешнюю ситуацию, как ныне жить нашим клубам, в том числе нашей сборной. Но вот я смотрю, у вас на чехле телефона ЦСКА. Да, родились вы в Ленинградской области, детство провели в Красноярске. Потом, как вы говорите, на ноги в баскетбольном свете вас поставили тоже в Ленинграде.
0: У меня есть благодарность, и это очень важная часть, хотя не очень большая часть моей жизни, когда я был последние полгода школы в интернате спортивном. Закончил школу, начал играть сначала за дубль, потом за основной состав «Спартака». Начал призываться в сборную кандидатом, будучи игроком «Спартака» Ленинградского. Играл с Александром Беловым, ну, самым знаменитым, естественно, из «Спартаковцев» под руководством Владимира Кондрашина. Не все так было гладко, не все было хорошо, но вот в определенный момент решил перейти в ЦСКА. В то время, это было перед Олимпиадой 80-го года, в то время, когда там играли еще все гранды. Это был определенный вызов для меня. Я всегда был честолюбивым, и мне казалось, что если я там заиграю, то, ну, понятно, что я заиграю. Определенный талант был, честолюбие было, трудолюбие было. И когда я пришел, еще Сергей Белов играл, Едешко играл, Жармухамедов играл, Милосердов, Мышкин, Еремин, Петраков, Коваленко один, Коваленко другой. То есть там было прям, ну, и более молодое поколение Лопатов, Мелешкин, Гусев и, ну, много. Я боюсь кого-то не назвать. И это был определенный вызов. Конечно, я

я в разнице ношу ответ осенний, нетрезвый и до крайности больной. Когда измена прячется за тенью, любовь стоит, как призрак за спиной.

0: поэзии в душе. Компактный спорт.
1: Гонка преследования в хоккее тоже бывает. В России существует хоккейная лига 3x3, где именно так выполняется штрафной бросок. Официально хоккей в формате 3x3 впервые ввела НХЛ. Случилось это в 2015 году и касалось только овертаймов. Спустя два года в таком виде стали проходить и овертаймы континентальной хоккейной лиги, и даже матчи звезд НХЛ от начала и до конца. Как вы понимаете, название 3x3 под вид получил из-за количества полевых игроков на льду. Но давайте не будем забывать про вратаря. Итого в каждой команде по 4 игрока. Это единственное отличие от классического хоккея. Но для сторонников под вида просто любить 3x3 мало. Чтобы его развивать, необходима поддержка наверху. А новый президент Международной федерации хоккея на льду Люк Тардив как раз настроен продвигать такой формат. Он считает, что через турниры 3x3 можно привлечь молодежь в хоккей, а для стран, только осваивающих льдов, классику, это отличный вариант для начала. По его словам, эксперимент на юношеской олимпиаде в Лозанне в 2020-м прошел фантастически. В нашей стране турниры 3x3 успели прочно занять свою нишу. В 2019 году в России была создана первая лига по хоккею 3x3, названная 3HL. Она развивает этот формат во всех направлениях – среди профессионалов, юниоров, детей, любителей и даже киберспортсменов. Корректировка правил игры в лиге 3HL поражает креативностью. У соперников есть всего 3 периода по 7 минут чистого времени, чтобы доказать свое превосходство. А помогает им правило, благодаря которому ни пробросы, ни положение вне игры не фиксируются, сколько появляется свободы в действиях. Возможно, поэтому число участников Лиги 3HL постоянно растет. Но не все так просто. Например, если команда в зоне атаки не совершила ни одной передачи, то в данном случае взятие ворот не засчитают. А теперь вернемся к вышеупомянутой гонке преследования. Вместо двухминутного удаления, как в классике, здесь назначается непростой штрафной бросок. Он выполняется от центральной линии игроком, против которого были нарушены правила, а у остальных есть возможность его преследовать от противоположной синей линии. У соперников с целью догнать и помешать, а у партнеров с целью помешать соперникам. При этом допускаются все разрешенные игровые действия. Многим хоккеистам по душе такие правила игры и, как следствие, динамичная борьба на высоких скоростях. Участникам и поклонникам 3HL нравится называть лигу лучшей частью хоккея. В июне 2021 года в Москве состоялся третий ежегодный турнир 3x3 среди профессиональных хоккеистов 3HL City Cup. Это самый непредсказуемый турнир по хоккею в России, ведь здесь можно увидеть участников из Национальной хоккейной лиги. В этот раз, например, в турнире участвовали и Никита Задоров из Calgary Flames, и Никита Зайцев из Ottawa Senators, и Иван Просветов из Arizona Coyotes. Но самое интересное, что благодаря формату и правилам даже игроки ВХЛ могут обыграть коллег из НХЛ. Разве создатели овертайм-хоккея предполагали, что на базе формата 3x3 будет организована самостоятельная лига с такими оригинальными правилами?

0: трубе. Средство массовой информации радиоканал «Первое спортивное радио». Зарегистрировано Роскомнадзором за номером L-номер ФС 77-818-74 от 16 сентября 2021 года.
1: Для лиц старше 16 лет.

0: Так, ну с жильем здесь проблем нет. Здесь очень много гостиниц на любой вкус и бюджет, поэтому выбирайте по своему желанию. А, кстати, если кто-то хочет туда переехать, я вам сразу скажу. Именно в Мюнхене самая дорогая недвижимость во всей Германии. Я не знаю, с чем это связано, но, наверное, здесь очень много и офисных центров. Вообще, Мюнхен считается еще как IT-столица Германии. Ну, то есть, находятся, например, здесь там какие-то главные офисы. Поэтому здесь и как дорогая сказал. Недвижимость. Кстати, здесь тоже много университетов и очень много иностранных туристов. Тоже
1: ну, там не
0: учатся.
1: Только иностранных туристов много, а здесь действительно, пусть и самая дорогая недвижимость в Германии, здесь очень много приезжих. И почему-то
0: ну,
1: все
0: да.
1: приезжие болеют именно за Баварию.
0: Нет, здесь приезжих, кстати, очень много всегда было, и это, мне кажется, даже целый бич не только для Мюнхена, но и для Германии. Я не хочу сейчас никого обидеть. В данном случае у меня претензии исключительно к поведению. Ну, обычно, вот когда, помнишь, еще были конфликты разные военные, ну, разных лет, ну, я сейчас просто имею в виду Сирию, например. И прям чувствовалось, когда приезжаешь, что очень-очень много.
1: Нет, это несомненно, да. Это приезжие из других стран. Но есть в Мюнхене да, большое количество приезжих из самой Германии. И их реально много.
0: Ну, потому что здесь много разных университетов, разных направленностей и специализаций. Поэтому, собственно говоря, они сюда и приезжают. Так вот, пойдем на главную площадь. Она называется Мариенплац. Был ты здесь?
1: Ну, конечно.
0: А, и я вам очень рекомендую, если вы приедете сюда в декабре, обязательно посетите рождественский рынок. Он здесь просто изумительный. Вся
1: он
0: площадь...
1: называется Винтербазар.
0: Вся площадь вот в этих торговых рядах. Какие же здесь милые вещи. Да, здесь недешево совсем, я бы сказала. Но это просто загляденье, это даже эстетическое удовольствие можно получить, когда ты ходишь и смотришь, все это наблюдаешь.
1: Ну, сейчас же не зима.
0: А сейчас не зима.
1: Не Рождество.
0: Не Рождество, поэтому мы просто гуляем по площади.
1: Но она сама красивая по себе, мощеная такая. А вот если вы идете от железнодорожного вокзала к Мариенплац, да, впереди у вас такое вот, около самого главного здания, вот если вы встаете лицом к часам, с правой стороны вверх поднимается такая башенка.
0: Это называется колокольня церкви Святого Петра.
1: Не совсем.
0: Почему?
1: Это музей игрушек. Колокольня, она, несомненно, есть.
0: Она напротив. Все, я поняла. Музей игрушек, который ты описал, он напротив.
1: Да, да, да, это так. И вы знаете, там такая очень тяжелая винтажная лестница старых времен. Под ней подниматься очень тяжело. И спускаться тоже.
0: Там, по-моему, эти игрушки даже там раз в час или там что какое-то у них представление,
1: приходит
0: да?
1: Приходит в движение,
0: вот,
1: да, совершенно верно.
0: Вот. Я запомнила это, но ты там был?
1: Да, конечно.
0: Ну и как тебе понравилось?
1: Ну, ты знаешь, ну интересно вот это все посмотреть, немножко погрузиться в некую немецкую старину, но в целом...
0: Понятно.
1: Можно было этого избежать.
0: А я вас приглашаю, учимся на ошибках, я вас приглашаю как раз на колокольню церкви Святого Петра, которая находится напротив, и оттуда открывается, ну, просто потрясающе красивый вид и на ратушу, и на площадь Мариенплац, и вообще, если посмотреть на линию горизонта, там видны горы, и очень красиво.
1: Причем это Австрия. И это Зальцбург.
0: Я всем советую, кстати, в Зальцбург тоже надо съездить, всем советую подняться на колокольню и насладиться прекрасным видом.
1: Да, несомненно, несомненно, это так. Ну, давай потихонечку будем спускаться с колокольни, потому что нас ждет еще много интересного в Мюнхене.
0: И не только в Мюнхене.
1: В смысле?
0: Мы еще поедем.
1: Куда?
0: Обязательно поедем.
1: Ты мне ничего не говорил про
0: ничего.
1: Это. Ну тогда поехали.
0: Подожди, мы еще перед тем, как мы поедем, я хотела у тебя спросить. Ты был в музее BMW?
1: А, ты туда собираешься?
0: Нет, не туда. Я просто хотела спросить.
1: Я его проходил.
0: Вот ты знаешь, я очень много слышала разных отзывов, что туда стоит, не стоит. Мы, наверное, просто с тобой не успеем, раз мы хотим еще выехать.
1: Почему? Успеем, потому что мы все равно поедем на Олимпиастадион, а он там рядом.
0: А, ну тогда мы по дороге захватим, но это будет попозже.
2: Вокруг мира и спорта.

0: «Вокруг мира и спорта».
1: Программа «Вокруг мира и спорта» с Алексеем Золиным и Юлией Сапегиной на Первом спортивном. И в этот раз мы в Мюнхене. Уже погуляли по площади Мариенплац.
2: Куда собралась ехать? Давай честно.
1: Честно. Это далеко, но это того стоит.
2: Слушай,
1: замок.
2: В Мюнхене мы
1: замок
2: еще едем.
1: Замок Нойшванштайн. Нельзя.
2: Я знаю только Швайнштайгера.
1: Ну, Швайнштайгер это, да, это коренное слово. Но мы поедем не к нему в гости. Ехать до замка Нойшванштайн 3 часа. 3 часа в одну сторону на поезде. Но, еще раз повторюсь, это того стоит. Давай с тобой купим Бавария Тикет. Это самый выгодный билет, если мы с тобой поедем на поезде до Фюссена. И залезаем в поезд и поехали.
2: Кстати, в Мюнхене есть метро, если вдруг вам интересно. Да, а Швайнштайгер — это свинья, ползущая вверх, по-моему, перевод такой.
1: Самое главное — не оправдывать, чтобы фамилия, чтобы она не была говорящей. Ну вот, наконец-то, спустя 3 часа мы доехали до Фюссена, и нам с тобой еще нужно проехать 10 минут на шаттле. И вот, посмотри на эту красоту.
2: Да ну, надо было в Нюрнберг съездить лучше.
1: Это еще не все, подожди, мы же только приехали. Этот замок был создан Людвигом Баварским. Как странно.
2: Да, неожиданно.
1: И, кстати, очень часто какая-то часть Нойшванштайна находится почему-то в лесах. Такое ощущение, что он все время, у него какая-то реконструкция. То одной части, то другой. Но нам с тобой повезло. С этого ракурса, видишь, мы сейчас с тобой сфотографируемся. Здесь никаких строительных лесов нет. Но ты хотел бы на экскурсию пойти внутрь?
2: Нет, но я вижу, что у меня выбора нет. А что тебя привлекает в этих замках?
1: Ну, это же так величественно, это так... Во-первых, с точки зрения архитектуры, потом как внутри, кто там жил, история тоже семьи, которая жила.
2: А привидения есть?
1: Ты знаешь, я не проверяла. Но прежде чем мы с тобой пойдем внутрь, мы с тобой полезем вверх.
2: На Ведьмину гору?
1: Я не знаю, насчет ведьмина она или нет, но у меня просто есть опыт карабкания в гору, откуда откроется еще красивый вид. Более красивый, чем сейчас. Поэтому
2: это невозможно.
1: Вот мы с тобой сейчас обойдем вот здесь. Вот здесь вот такой мостик есть, который соединяет вот с той горой, которая повыше. И увидишь, тут все фотографируются, а мы с тобой пойдем дальше. И последний раз, когда я здесь была такая надпись, что входить нельзя. Но никакой прям серьезной решетки нет, и мы с тобой аккуратненько пролезем туда.
2: Скажу я вам, 30 июня здесь собираются ведьмы на Вальпургиеву ночь. Я так подозреваю.
1: Что они делают?
2: Танцуют вокруг костра на метлах.
1: И все?
2: Они так Новый год празднуют, это их Новый год.
1: Ну нет.
2: С 30 июня на 1 июля.
1: В общем, кому интересно про ведьм или кому очень интересно экскурсию в замок, вы всегда это можете сделать. Кстати, здесь есть аудиогид.
2: Это приемник такой говорящий вам в ухо на вашем языке.
1: Обычно я являюсь гидом Алексея Золина, аудиогидом. Так вот, но ни в коем случае не делайте так. Если вы хотите, например, обычно вы можете купить билет не обязательно на то время, к которому вы пришли, потому что здесь всегда много туристов. Вы можете купить на какое-то определенное время, там позже, через час, через два. Не делайте так, как сделала я один раз. Мы купили с подругой, когда были здесь, билеты через, по-моему, 1.5 часа после того, как мы сюда приехали, и пошли гулять, как раз лазить по горам, фотографировать красивые виды. И нам еле-еле хватило этого времени, чтобы все успеть и прийти как раз к началу экскурсии. Вы либо делаете запас больше, либо сначала погуляете, а потом уже покупаете билеты. Но опять же, я хочу вас предостеречь, здесь всегда много туристов, поэтому спрогнозировать, когда очередь станет меньше, очень сложно. Но мы с тобой лезем дальше, вот выше. Смотри, осторожнее. Здесь, конечно, сейчас очень удобно. Здесь сейчас еще удобно. А вот представляешь, когда здесь была зима, здесь скользко. И споткнуться, поскользнуться очень легко.
2: Да я уже сейчас чуть не навернулся.
1: Аккуратней. Ну вот, смотри, мы наконец-то с тобой влезли. И видишь, теперь замок даже ниже, чем мы с тобой. Посмотри, как красиво. Мы залезли выше замка Нойшванштайн.
2: Здесь так красиво, я перестаю дышать.
1: Вот смотри, мы сейчас пофотографируем. Вот замок, вот там, посмотри, как красиво. Горы и озеро.
2: Нам еще 3 часа переть обратно.
1: Потрясающе, правда, Леш?
2: Озеро, да, рыба есть?
1: Нет, рыбачить мы не будем, не надейся.
2: Нет, а что приехали?
1: Ну что, теперь нам нужно лезть вниз.
3: Отлично! Отлично!
1: Кстати, когда... Я не знаю, только зимой такое случается или всегда здесь патрулирует полицейский вертолет. Полицай там написано.
2: Геликоптер.
1: Так вот, этот геликоптер патрулирует, видимо, очень много таких же туристов, как мы с Лешей, которые залезают, несмотря на запретные надписи, высоко, и у кого-то, наверное, приходится спасать. Поэтому будьте внимательными, чтобы вас там лишний раз не забрали никуда.
2: Я спою песенку «Айнцвайп полицай».
1: Ну вот, наконец-то мы с тобой, слезли. Я прям даже устала. Ну что, теперь давай внутрь на экскурсию, или ты уже все?
2: Да все, ну какая экскурсия?
1: Все уже, все не хочешь, никакая экскурсия.
2: Никакая, да, о чем все, приехали. Пойдем на экскурсию.
1: Ну пойдем на экскурсию.
2: Пойдем.
1: Ну в общем, если вы очень устали, можете не ходить на экскурсию, а мы с Лешей пойдем.
2: Ну вот и что тебе нравится? Ну стены и стены, темно и темно.
1: Как жили раньше здесь, в Баварии, вот в этом замке.
3: Тебе не все равно?
1: Ты знаешь, не все равно, потому что мне очень интересно сравнивать культуры разных стран, находящихся в Европе. Они же, вроде, казалось бы, да, Европа, маленькая, все страны близко, культуры смешались, люди смешались все. Вот, и тем не менее, ну ты же, не мне тебе рассказывать, что Германия — это такое, всегда какие-то готические постройки, такие более грубая мебель, как-то все такое конкретное. Это тебе не Италия, не барокко.
2: Все квадратно.
1: Кстати, по поводу барокко. Давай-ка, пойдем. У нас вот еще да. С тобой один, даже не один, а
2: знаете,
1: несколько.
2: Мне кажется, сразу, а ну-ка подай-ка мне ключ на 32, вот это вот.
1: Все, вот наш поезд, мы пока с тобой едем, я тебе расскажу, что мы еще с тобой должны посетить, когда вернемся в Мюнхен. Мы же там не все с тобой посетили-то, между прочим. Я просто вспомнила, когда начала рассказывать про барокко. Там
2: слушай,
1: же...
2: я уже никакой. Мы еще
1: ну, все, хорошо, последний
2: три часа
1: объект.
2: Гнали в Мюнхен. Темно уже, вот мы приехали. Куда мы успеем сейчас?
1: Я надеюсь, что церковь Азамкирхи еще открыта, потому что как раз она считается одним из самых значительных архитектурных сооружений южно-немецкого позднего барокко. Там, на самом деле, очень красиво. И не займет это много времени, но минут 20 зайти посмотреть.
2: Насколько я знаю кирхи, там все очень по-простому.
1: Но кирхи — это те же самые, да, соборы кирхи. Они просто в Германии, кирхи. Но внутри очень красиво. Ну да, я в тему того, что в Германии все просто, конкретно и достаточно даже грубо, вот в этой очень красиво, именно в этой кирхе, Азамкирхе. А так в целом...
2: Кирха была даже в Ульяновске. И сейчас есть.
1: Пожалуй, нам пора закругляться.
2: Наконец-то Юля дошла до того состояния, когда нам надо закругляться. И пойти, наконец-то, поесть. Идем. Я тебе покажу тут одно место.
1: Знаю я, какое ты мне место покажешь. Я тебе сама еще его покажу и про него расскажу. Там еще рядом красная шапочка с волком.
0: Вокруг мира и спорта.

0: «Вокруг мира и спорта».
1: Продолжается программа «Вокруг мира и спорта». Первое спортивное радио. Алексей Зулин и Юлия Сапегина водят вас по Мюнхену. И не только. По Баварии сегодня в этот раз.
2: Ну, я бы предпочел просто Мюнхен, но Юля покатала меня по Баварии.
1: Да, и вьюпоинты были с горы, и полиция на вертолете почти. Ладно, ты хотел куда-то меня отвезти?
2: Конечно, в Хофброхаус.
1: Как это попсово, я так и знала.
2: Нет, ну посмотреть это надо.
1: Да, согласна, Леш, конечно, все
2: это
1: правильно.
2: Это одно из самых известных пивных, наверное, если правильно так говорить, в Мюнхене, ну и во всей, может быть, Германии. Дело в том, что в свое время ее посещал один немецкий руководитель в 30-40-х годах 20 века. И даже где-то было отмечено место, где он любил сидеть. Но мы не из-за этого здесь.
1: А вдруг я сидел на его месте? Ужас.
2: Действительно ужас. Но реально, вот когда я зашел, реальная столовка.
1: Ну, я же
2: столовка, в которой все сидят на головах друг у друга.
1: Да ладно, на головах. Ну, смотри, в какое-то время туда зайдешь. Да.
2: И пьют пиво.
1: Это туристическое место. Здесь есть живая музыка. Здесь официанты прям в национальных немецких костюмах. Очень такое атмосферное место. Если вы просто хотите попасть и проникнуться вот этим вот атмосферой...
2: Дурдомом.
1: Вот этой... Нет, зайдите обязательно. Здесь достаточно весело.
2: Можно зайти и посмотреть просто, да. Можно ничего не заказывать. Там нормально к этому относятся.
1: Но, в целом там можно заказать. Там достаточно вкусно. Большой выбор напитков. Поэтому мы можем...
2: Большой выбор напитков, в общем, пиво и все, да.
1: Мы здесь можем остаться, если хочешь. Ну хорошо, тогда пойдем в другой какой-то.
2: Конечно, давай.
1: На самом деле здесь практически все места, они же такие, национальную кухню предлагают, поэтому...
2: Несомненно, но мы национальную и закажем. Ну вот, давай, вот кафе, нормальное вроде бы, давай зайдем.
1: Ну давай, да, но не такое шумное, да, здесь так поспокойней.
2: Да,
1: ну, тоже, смотри, тоже такие дубовые, простые столы,
2: ну, это
1: лавки
2: Германия, да.
1: Такие, прям все четко.
2: Я
1: буду
2: рульку.
1: Кто бы сомневался. Рулька, на самом деле, универсальная, наверное.
2: Свиная рулька – это здоровая кость, на которой много мяса.
1: Ты не объешься?
2: Объемся, но я ее закажу.
1: Ну ладно, давай на двоих тогда. У нас, если мы берем рульку, у нас места ни на что другое не останется.
2: А ты хотел капусты взять еще?
1: Да, капусту обожаю. Кстати, по поводу капусты. Она правильно называется Sauerkraut. Я обожаю эту тушеную капусту кислую.
2: С колбасками?
1: Можно с колбасками. Кстати, только в Мюнхене, по идее, готовят именно мюнхенские колбаски, которые белого цвета, они нежнейшие, из телятины, с добавлением зелени.
2: Как
1: очень
2: они называются?
1: Вкусно. Мюнхенские. Не баварские,
2: нет,
1: а мюнхенские.
2: White.
1: А сейчас я тебе скажу, как они называются. Там что-то еще вюрст было.
2: Да, white вюрст.
1: Weisswurst. Weisswurst, это белый по-немецки.
2: Они так и называются,
1: да. Вот я бы еще бы их заказала, но раз уж ты уж рульку решил...
2: Я рульку, а ты хочешь заказывай капусту свою.
1: Ну, если я точно знаю, что ты рульку съешь один, я буду заказывать капусту.
2: Weisswurst.
1: Weisswurst, да.
2: Ну, есть, конечно, не только Weisswurst, там
1: много вюрст.
2: Самые разные вюрсты, да, вот.
1: Кстати,
2: эти.
1: А это же правильно называется именно как колбаса. То есть
2: колбаски,
1: как колбаски,
2: да.
1: Именно. Давай
2: это
1: еще
2: не
1: скажем...
2: сосиски, да.
1: Нет, это не сосиски. Давай еще скажем о том, что вообще в Мюнхене 6 крупных пивоварен, которые снабжают Октоберфест. Октоберфест – это такое большое мероприятие.
2: Слушай, мы ж туда даже не пошли.
1: Это хорошо.
2: А рядом с Балканским кварталом, там как раз вот эта площадь, где Октоберфест проходит.
1: Ну, пусть он проходит.
2: Но
1: мы с тобой не за этим.
2: Да.
1: Но мы с тобой не за этим здесь.
2: Ну, правда, на площади сейчас никого нет.
1: Мы с тобой здесь не за этим. Такое ощущение, что мы ролями поменялись.
2: Мы кажется, с тобой за тем, чтобы посетить, ну и рассказать всем, да, про спорт в Мюнхене.
1: Слушай, ты меня, пожалуйста, не торопи. Я понимаю, что ты уже объелся своей рулькой, но вот я очень еще хочу попробовать сырный паштет Абацтер.
2: Абацтер.
1: А еще, если вы хотите просто перекусить или попробовать
2: медный провод.
1: Национальное, например, вы идете и не хотите заходить в кафе, а вы просто можете купить брецель. Это соленый крендель по-нашему.
2: Брецель,
1: это
2: да.
1: Тоже очень национальное, прям традиционное.
2: Он везде продается на улицах Мюнхена, да, брецели самые разные есть. Есть, если хотите, большие, да, мы называем это кренделем, а у них, вот видите, это называется брецель. Есть соленый, есть не соленый, какие хотите.
1: Вопреки тому, что вроде как считается, что немцы достаточно прохладно относятся к супам, супов здесь великое множество, и они обычно
2: какие
1: все такие густые.
2: Бери пиво и пойдем.
1: Кто тебе сказал, что я пиво буду? Не буду никакого пива.
2: Ты не будешь
1: нет,
2: пива в Мюнхене?
1: Не буду.
2: Ты?
1: Нет, не буду. Я с собой возьму. Мы же сейчас с тобой пойдем на спортивные объекты, поэтому подожди.
2: А у них можно.
1: Вот это классно.
2: У нас теперь тоже можно.
1: Тоже хорошо.
2: Поехали.
1: И подожди, ну давай последнее.
2: Нет.
1: Последнее.
2: Нет.
1: Последнее. Одно. Ну хотя бы штрудель.
2: Давай. Нет.
1: И кофе. Знаете, что немцы очень любят кофе. Они, кстати, пьют его достаточно много. И очень любят...
2: Ну только сами они его не делают, там какой-нибудь у них ирландский или еще какой.
1: Ну да, они на самом деле лучше всего делают это самое пиво. И, между прочим, очень многие... Чуть ли не у себя, вот во дворах, они же от этих домах, они живут в своих частных очень часто, да? Они прям чуть ли не пивоварни во дворе держат.
2: Ну, слушай,
1: свои.
2: Мы с тобой проходили мимо завода, в котором прям можно прямо через стекло наблюдать, как пиво варят.
1: Ну, в общем, погнали, дорогие друзья, да, а мы идем на спортивный объект, никакого пива.
0: Вокруг мира и спорта.

Я хочу в системе Млечной известить весь мир о том, что моя любовь бессмертна высекает искры льдом.

0: Вокруг мира и спорта.
1: Программа «Вокруг мира и спорта» на Первом спортивном. Алексей Золин и Юлия Сапегина наконец-то добрались до спортивных объектов Мюнхена, потому что так много искушений со всех сторон. Но мы не поддаемся.
2: У меня искушений не было, да.
1: У тебя было искушение свиной рулькой.
2: Это
1: и ты ему поддался.
2: Да, я спокойно ее ел.
1: Ну, действительно. Учитывая то, что я тебе немножко помогла.
2: Да, мне повезло.
1: Так вот, мы сначала идем на Альянс-арену, правильно я понимаю?
2: Да, совершенно верно. То есть те, кто приезжает в Мюнхен и едет от аэропорта в город, те видят именно Альянс-арену, видят ее крышу, очень похож стадион на открытие арены в Москве, теперь открытие Банк-арены. Да, ну, в общем, в Тушине стадион, в котором играет «Спартак». Ну да, ну вот и при приближении тоже очень сильно напоминает. Большой стадион. Вмещает приличное количество зрителей. Здесь играет свои матчи Бавария.
1: Но я знаю фишку стадиона, что когда играет Бавария, он окрашивается, подсвечивается красным цветом,
2: да.
1: Цвета Баварии. Но здесь же не только Бавария играет.
2: Сборная?
1: Нет, а другая команда.
2: Но она не играет
1: уже
2: на
1: Альянс-арене.
2: И да никогда не играла.
1: Серьезно? А как же подсветка там каким-то белым или синим цветом?
2: И никогда не играла. Альянс-арена — это стадион именно Мюнхенской Баварии.
1: А, ну значит, она его изначально...
2: Есть Олимпия-штадион, который располагается в Олимпия-парке.
1: А там тоже подсветка?
2: Там рядом музей BMW как раз. И подсветка там, конечно, тоже
1: вот,
2: есть.
1: Значит, я просто имел в виду другой стадион.
2: И там, естественно, играет настоящий мюнхенский клуб.
1: Там какие-то еще циферки в его названии.
2: Мюнхен 1860.
1: Неужели год основания?
2: Да.
1: Потрясающе.
2: Сейчас команда располагается в низших дивизионах. Ну, конечно...
1: Вторая Бундеслига, нет, или даже ниже?
2: Уже даже не вторая. И выглядит не очень. Ну, может быть, даже и вторая, да. Ну, и выглядит не очень. Но в свое время они оказывали серьезное сопротивление Баварии. И именно Мюнхен 1860 – настоящий мюнхенский клуб, за который болеют вот эти вот тру-болельщики, как сейчас говорят, Мюнхена.
1: Слушай, я
2: живут в Мюнхене.
1: Я каждый раз, когда слышу такие истории про вот когда-то было, вот эта команда, которая сейчас где-то там далеко...
2: Это же история. Да.
1: Вот мне сразу хочется переместиться в то время. Вот, например, если мы говорим о каких-то... о российском футболе, мне хочется какие-то там, не знаю... конец 50-х, 60-е переместиться.
2: Ну, правильно, там «Торпедо» твое любимое выигрывал чемпионат страны.
1: Вот ты сейчас мне рассказывал про Мюнхен 1860. Ну, так, тут тогда захотелось в то время, ну, не, конечно, не в конец 19 века, да, но все равно вот эту атмосферу ощутить.
2: Атмосфера, да. Но атмосфера на стадионе, когда играет Мюнхен, она тоже очень крутая. А так как здесь парк огромный, просто огромный. Здесь какие-то горы. Очень плохо, когда вечером он не подсвечивается или подсветка включается позже, да, даже страшновато ходить, но ты всегда внизу видишь какие-то огоньки, там сектор, где кормят людей чаще всего, да, там...
1: Так сказал.
2: Ну да, просто я не могу назвать это фудкортом, потому что это не корт вовсе, а просто
1: фуд. И не фуд совсем.
2: Да, и вокруг там какой-то водоем. Но, кроме всего прочего, там есть хоккейная арена.
1: Да, да, я знаю, что в Германии вообще очень любят хоккей.
2: И там играет на хоккейной арене клуб РБ Мюнхен.
1: Вообще в Германии последние, ну не знаю, мы с тобой, по-моему, говорили об этом. Или это было не про Германию. Развивается очень хоккей.
2: Ну, не, но они...
1: В последнее время.
2: Давай не будем забывать, что в 18-м году чуть не стали олимпийскими
1: вот
2: чемпионами.
1: Я
2: пару минут
1: хотела.
2: Им не хватило.
1: Фюнчхан.
2: Правда, потом на следующих олимпийских играх не очень удачно выступили. Но, тем не менее, да, хоккей там свой. Приходят люди. И ты знаешь, я посетил однажды один хоккейный матч, где местная команда играла с... команды гостей. Так вот, там болельщики команд гостей, во-первых, сначала чуть не подрались с полицией на улице. Да, причем там...
1: Казалось бы, порядок.
2: Да,
1: по правилам.
2: Главный фан их к этому очень призывал. Сказал, вот там впереди нас ждут полицейские, там, давайте-ка им...
1: Задиры какие,
2: ну, не то чтобы наваляем, да, но давайте-ка им устроим ад.
1: А они вообще справились с ними, полицейские-то?
2: Ну, все было нормально. Кстати, туда проходить, на эту арену, вот, с женскими большими сумками не получится. Там их измеряют. Если сумка у вас даже не очень большая, просто, ну, так, немножко, там какие-то есть параметры.
1: Девушки, берем маленькие сумочки.
2: Да, только маленькие сумочки.
1: А можно вообще без сумки?
2: У вас там может быть все что угодно в этой сумочке.
1: Даже бритвенные станки,
2: да,
1: как у тебя.
2: Да, однозначно, да. Да, но вот, а так большую сумку вам придется сдать. Хотите, вытаскивать. Вот вы можете из нее все вытащить и просто пустую сумку поставить. Главное, что с сумкой нельзя.
1: Да, сумка из этого всего, наверное, самая ценная будет.
2: Да, вот. Ну и сама по себе арена очень интересная. Там вы, естественно, не обойдетесь без того, чтобы купить какие-то стаканы. Еще что. Дело в том, что когда вам там продают пиво, его там продают вам со стаканом.
1: Класс.
2: То есть стакан входит в цену. И у этого стакана есть...
1: Сумка нужна большая, воська, чтобы стаканы складывать.
2: У стакана есть ручка. И вот этот стакан вешаешь на кресло впереди стоящее.
1: То есть
2: там есть специально...
1: Крючок?
2: Да.
1: Класс.
2: Не просто
1: вот
2: крючок, но специальное приспособление. Все продумано. Да, вы спокойно можете сидеть, разговаривать. Да, а вот в это время вот стакан с пивом с изображением игрока местной команды будет у вас вот перед вами. На впереди стоящем кресле.
1: А я тебе расскажу, что пиво пьют в Германии не только на футбольных стадионах.
2: Ну, естественно.
1: Пьют даже на открытых стадионах и даже зимой.
2: Естественно, да.
1: Например, в Иберхофе или в Рупольдинге. Чувствуешь, к чему я клоню?
2: Нет,
1: я не буду
2: не знаю,
1: утомлять,
2: таких городов.
1: Я не буду утомлять всех, конечно же, длинными рассказами. Вот. И тем не менее, немцы очень успешны в биатлоне. В лыжах меньше, а вот в биатлоне очень успешно. Не знаю, вот даже если брать только, например, женский немецкий биатлон, ну, Магдалена Нойнера одна чего стоит. Хотя,
2: но там какая-то история-то замазанная у нее в последнее время.
1: Она закончила карьеру в 25 лет, да, сейчас она замужем и счастливая мама троих детей, если я ничего не путаю. Та же Лаура Дальмайер тоже блестяще выступала, выиграла все, что только можно. В 25 лет тоже взяла и закончила карьеру.
2: Потому
1: сразу
2: что...
1: все начинают подозревать. Я сейчас не буду в эту
2: потому
1: тему углубляться.
2: Что... Да.
1: И тем не менее, они молодцы. Ну и от Свена Фишера до Арна Пайфера, который, кстати, тоже закончил. У нас немецких биатлонистов всегда хватало. Вот. И сейчас на смену приходят молодые. Кстати, немецкие тренеры, даже если у них какие-то неудачи из сезона в сезон, их просто так не увольняют, они продолжают работать.

0: Сегодня, что немцы пьют пиво холодное, это, конечно, у меня просто разрыв шаблона. Более того, если вы будете стоять вот в этой огромной толпе красно-желто-черных шапочек и шарфиков, обычно это болельщики 65+, имейте в виду, что они очень наглые. Вот говорю, как есть. Толкаются локтями, совершенно не обращая ни на что внимания, могут и место ваше занять. В общем, будьте внимательны.
1: Ну, ты-то за себя постоял?
0: Ты знаешь, я сначала просто обалдела от того, что я увидела. Обычно пожилые люди как бы так себя не ведут. Но здесь не тут-то было. И я потом уже поняла, что надо быть как-то так посмелее. И как-то
1: понаглее.
0: Даже понаглее, да, потому что по-другому все, тебя затопчут, сместят отовсюду, и ничего хорошего не будет.
1: Немцы вообще очень спортивная нация, давайте не будем об этом забывать. Огромное количество самых разных видов спорта, про которые мы рассказать не успеем, не сможем. Но вот в самом по себе Мюнхене очень неплохой баскет-холл, в котором во дворце, да, для баскетбола, где очень успешно выступает местная Бавария. Команда играет в Евролиге. Команда, ну, понятно, что не уровня российских клубов, но потрепать нервы, в принципе, российский баскетбольный клуб. Но потрепать нервы может любому. Хотя очень давно мы о Германии в баскетболе ничего не слышали.
0: Зато мы очень хорошо слышим о Германии именно о Баварии. В футболе. Ты мне скажи, когда гегемония прекратится, футбольная Бавария?
1: Ой, я надеюсь, да, хотя мы вроде бы сейчас в Мюнхене, ничего плохого говорить. Ну, когда, может быть, Мюнхен 1860 вернется в Бундеслигу, тогда и прекратится гегемония Баварии, и нормальные люди будут приходить и болеть за местный Мюнхен, а не за Баварию. Баварию не люблю, клуб я имею в виду, не люблю. Но
0: согласись,
1: пока
0: легко болеть за ту команду, которая постоянно побеждает.
1: Не знаю, насколько легко. Но Баварию не люблю.
0: Ну, а я буду более аккуратна в своих оценках. Недолюбливаю.
1: Наверное, это все.
0: Потому что нам еще же пересадок сколько обратно лететь?
1: Да, во-первых, надо сейчас будет обратно доехать.
0: Но не забудьте про сувениры. Ой, не забудь.
1: А какие ты сувениры будешь покупать?
0: Ну, я на самом деле просто по магазину пойду.
1: Ну тогда ничего удивительного. Пойдем.
0: Я не могу
1: удержаться. На Мариенплац, там этих магазинов.
0: Ну, не обязательно идти в самое туристическое место. Ну, туда мы тоже зайдем.
1: Да-да. Всем счастливо.
0: Пока-пока.
2: Вокруг мира и спорта.

0: Средство массовой информации радиоканал «Первое спортивное радио». Зарегистрировано Роскомнадзором за номером L номер ФС 77818 74 от 16 сентября 2021 года.
1: Для лиц старше 16 лет.

0: Рекорд ниже нуля.
1: У спортивных болельщиков любой страны есть событие, которое остается в их памяти на долгие годы. Причем оно может быть как со знаком плюс, так и со знаком минус. Для российских поклонников спорта таким эпизодом является мяч, пропущенный Александром Филимоновым в матче со сборной Украины по футболу. Хотя случилось это в далеком 1999 году, одно лишь упоминание той ошибки мгновенно вызывает дискомфорт у отечественных фанатов. Похожие воспоминания есть и у болельщиков из Швеции, и связаны они с олимпийским хоккейным турниром 2002 года в Солт-Лейк-Сити. Те игры были всего вторыми, куда смогли приехать представители НХЛ, так что за победу боролись лучшие из лучших. У Швеции подобралась великолепная команда – Никлас Линдстрём, Матс Сундин, Хенрик Зеттерберг, Даниэль Альфредсон и многие другие звезды. С таким составом они намеревались побороться за золото, о чем неоднократно заявляли перед стартом турнира. Шведы начали оправдывать ожидания поклонников уже на групповом этапе. Они оказались в крайне непростом квартете вместе с Канадой, Чехией и Германией, но сумели выиграть все встречи и вышли в четвертьфинал с первого места. Там их ждала сборная Белоруссии, проводившая всего второй олимпийский турнир в своей истории. Эта команда с большущим трудом смогла попасть на игры, лишь по дополнительным показателям обойдя Украину в квалификации. На групповом этапе белорусы проиграли все свои матчи. Навязать борьбу удалось только во встрече с Россией. Беларусь уступила 4-6. А следующие матчи с Финляндией и США завершились настоящими разгромами с одинаковым счетом 1-8. По регламенту игр из группы выходили все команды. Только поэтому Беларусь и попала в плей-офф. Исход четвертьфинала казался очевидным. Ожидалось, что звездные шведы просто сметут белорусов, у которых к тому моменту не было ни одной победы за два олимпийских турнира. А разница голов в преддверии четвертьфинала была катастрофической. 11 заброшенных шайб и 41 пропущенная. Белорусская команда и сама прекрасно понимала предматчевые расклады. И чтобы подбодрить своих подопечных, главный тренер Сергей Корякунов напомнил им о так называемом «чуде на льду» — сенсационной победе американских студентов над советской красной машиной на Олимпиаде 1980 года. Правда, по первым минутам четвертьфинала показалось, что ничего подобного не произойдет. Уже на четвертой минуте Линдстрём вывел свою команду вперед, реализовав большинство. А спустя еще 3 минуты шведы получили численное преимущество — 4-3. Казалось бы, отличная возможность забросить вторую шайбу и упрочить лидерство. Но вместо этого неожиданно счет сравняли белорусы. Олег Романов мощным щелчком застал врасплох вратаря Томми Сало. Обескураженные шведы после пропущенной шайбы начали ошибаться и через 2 минуты остались в меньшинстве 3-5. Белорусы использовали появившуюся возможность и вышли вперед благодаря голу Дмитрия Дудика 2-1. Шведы не могли поверить в происходящее. Они устроили штурм ворот Андрея Мезина, но голкипер поймал кураж, отразив 21 бросок за первые 20 минут встречи. В середине второго периода натиск шведов все же привел к голу. Микаэль Нюландер сравнял счет при игре в большинстве. Однако белорусы были не намерены сдаваться. В начале третьего периода Андрей Ковалев обокрал защитника на чужой синей линии и прекрасным броском вновь выдал Беларусь вперед 3-2. Но лидировала команда Владимира Крикунова всего 5 минут. Матс Сундин подкараулил ошибку Василия Панкова, и счет снова стал равным 3-3. В концовке третьего периода и те, и другие начали действовать аккуратно, и казалось, что овертайма не избежать. Но за 2.5 минуты до окончания основного времени произошел тот самый момент, который до сих пор снится шведам в самых страшных кошмарах. Защитник Владимир Копоть, не найдя адресата для передачи, почти с центра площадки со всей силы бросил по воротам. Шведский вратарь Томми Сало должен был спокойно забирать шайбу, но вместо этого неуклюже подпрыгнул. Шайба попала ему сначала в маску, а затем в спину, после чего медленно закатилась за линию ворот.
2: Меньше 2.5 минуты до конца третьего периода. Шайба попадает в маску Томми Сало и отскакивает шведские ворота. 4-3!
1: Швед Йонсен в отчаянном прыжке пытался спасти положение, но не успел. И в результате он вместе с шайбой угодил в ворота. В оставшиеся 2 минуты белорусы выстояли и одержали историческую победу. 4-3. Ровно тот же счет, что и в том самом чуде на льду. США-СССР, рассказом о котором тренерский штаб мотивировал игроков перед матчем. В полуфинале белорусы разгромно уступили канадцам 1-7, а в матче за бронзу проиграли россиянам 2-7. Но даже несмотря на это, олимпийский хоккейный турнир в Солт-Лейк-Сити оставил у белорусских болельщиков исключительно положительные эмоции. Автор победной шайбы Владимир Копоть признавался, что каждый год пересматривает ту встречу со Швецией. Победа сборной Белоруссии в 1/4 финала Солт-Лейка – прекрасный пример того, что на Олимпийских играх возможно все что угодно. Этим и прекрасен главный турнир четырехлетия.
0: Спорт ниже нуля.

0: Первое спортивное. Звездный гид.
1: Сегодня ваш звездный гид Татьяна Видмер, чемпионка Европы по баскетболу и чемпионка Евролиги. Татьяна 5 лет играла за Курское «Динамо» и жила в Курске. Она проведет для вас экскурсию по городу, расскажет про архитектуру, спортивные объекты, а еще подскажет, когда лучше приезжать в Курск, чтобы застать самые интересные события и где можно встретить игроков баскетбольного «Динамо».
2: Здравствуйте, меня зовут Татьяна Видмер, я чемпионка Европы, чемпионка Евролиги в составе баскетбольного клуба «Динамо Курск». И сегодня я вам расскажу немного о Курске. Давайте тогда возьмем обычного человека, который